0: Радио Р. За нас говорит музыка.
1: Нелетная погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет, но вместе с

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixen Life.
1: Радио РР.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Понедельник, не бездельник, понедельник, не бездельник. Ра-та-та, ра-та-та, ра-та-та, ра-па-па.
2: И частушка. О, давай найдем частушку про...
1: Про понедельник или про последний день лета?
2: Про понедельник, давай.
1: Про понедельник, давай.
2: Так, ну, боже мой, мне... частушка
1: про понедельник.
2: Понедель.
1: Ты мне будешь присылать, чтобы мы вместе по хорам сказали, или ты пропоешь?
2: Представляю, про понедельник. Главное, чтобы она была, ну, знаете...
1: Ну, не, без нецензурной брани, да.
2: Так.
1: Нашла?
2: Понедельник, день тяжелый, только я не унываю, на работу шел веселый, спотыкаюсь и рыдаю.
1: Все, видите, наш частушечный...
2: Вот есть еще.
1: Давай.
2: Раньше встал я в понедельник, сделал важный вид лица, я совсем не бездельник, жду зарплату до конца. Ну, вот это актуально.
1: Актуальненько, прямо. Вот прямо последний день лета. Что ни на есть.
2: Ну, как бы... Во-первых, начальникам, напоминаем, по двадцатке. Если провинились этим летом...
1: Мало уделяли внимания своим работникам.
2: Много отдыхали.
1: Слишком много отдыхали.
2: Подарки в студию.
1: Само собой. А, также, друзья, мы сейчас будем с Софьей Михайловной начинать утро. Вот и лето прошло. Или мы завершать будем, как ты думаешь?
2: Волнительно как будто. Но давай начнем. Хорошая песня,
1: да, да,
2: надо начинать с хорошего.
1: Ну, потому что сегодня, напоминаем, последний день лета. И несмотря на это...
2: Да.
1: Лето, несмотря на это.
2: Певческое
1: настроение. Ну, вообще, как будто настроение, да. Несмотря на это, мы остаемся в отличном настроении. У нас состояние духа.
2: Ох!
1: Ну, вот знаете, 100 градусов, у нас 250. Потому что мы эти утренние сумасшедшие, которые бодримся.
2: Знаете, вот стопка в 100 миллилитров. Мы 150.
1: У нас литр там, понимаете? Вот столько у нас энергии, и мы готовы вам ее понемножку подарить. В этом часу далее гороскопы и плюс игра. Я не знаю, насколько молодежь наша, самые юные наши слушатели проснулись. Игра адресована им. И, понятное дело, и первого, и второго, и третьего, и четвертого мы будем с ними играть. Поэтому мы призываем там к концу часа, кто проснулся, кто-то куда-то с родителями отправил, позвоните нам. Конечно, можно и родителям, но вам придется в детские конкурсы участвовать.
2: Да, это будет препарти детской рубрики.
1: Да, так что просто имейте в виду. Хотя джинглы, наверное, поставим в детской рубрике.
2: Да, поставим, а чего нет? Детская рубрика.
1: Возвращается.

0: Радио Р.
1: 31 августа на календарях, и вам срочно нужно рассказать, что там творится в наших гороскопах.
2: Срочно.
1: Срочно. Давайте начнем. Овны, сначала определитесь, чего вы действительно хотите. Сегодня появится хороший шанс добиться желаемого. Постарайтесь его не упустить.
2: Тельцы, сегодня многое будет зависеть не только от вас. Придется учитывать интересы и решения окружающих.
1: Близнецы, вам потребуется больше свободы и пространства для действий. Постарайтесь не загонять себя в тесные рамки.
2: Раки, если хотите приблизиться к своей мечте, пора сделать хотя бы первый шаг. Сегодня подходящий день для начала.
1: Львы, не бойтесь обращаться за помощью. Сегодня она вам пригодится. Правда, получить ее удастся не так быстро, как хотелось бы.
2: Девы, сильные эмоции сегодня могут помешать объективно оценивать происходящее. Постарайтесь не принимать все слишком близко к сердцу.
1: Весы, сегодня ваше мнение может часто меняться. Постарайтесь все же не подводить тех, кто на вас рассчитывает.
2: Скорпионы, придется заняться делом, которое не вызывает особого желания. Лучше не откладывать, потом разобраться с последствиями будет сложнее.
1: Стрельцы, сегодня можно позволить себе полноценный отдых. Отложите работу, встречайтесь с друзьями и просто наслаждайтесь свободным временем.
2: Козероги, сегодня важнее будет не конечная цель, а сам путь к ней. Обращайте внимание на людей, которые окажутся рядом.
1: Водолеи, не доверяйте непроверенной информации и не делайте выводов с чужих слов. Сегодня лучше во всем убедиться самостоятельно.
2: Ну и, конечно же, рыбы. Проведите день в компании хороших друзей. Такой отдых подарит приятные эмоции и надолго останется в памяти.
1: Это были предсказания на сегодняшний день. Ну а далее, к шаману не ходи. Значит, к колдунам не обращайся, к звездочетам, у звездочетов не спрашивай. Далее у нас игра. Поэтому мы призываем самых юных наших слушателей, кто проснулся. Понятное дело, вы еще не ходите в школу, поэтому наверняка вас вытянут.
2: А вдруг сегодня у кого-то репетиция?
1: Вполне вероятно.
2: Я вот репетировал.
1: Да, само собой, сам, потому что ты репетитор знаменитый.
2: Своей жизни.
1: Да. Друзья, для самых юных у нас сейчас рубрика будет, и у вас есть возможность выиграть призы. Понятно, из старших мы не будем откидывать.
2: Да.
1: Но все-таки попросим позвонить юную аудиторию, хорошо? Постарайтесь.
2: Дети, давайте.
0: Теперь на Радио Р

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Детская рубрика.
1: Итак, у нас детская рубрика. Я понимаю, что она несанкционированная. Все понимаю, но у нас просто есть...
2: Незаконная.
1: Незаконная. Ну, понятно, что до 2 сентября вряд ли мы кого-то поднимем с кровати. Так, чтобы он вот просто вскочил в этот вагон детской рубрики. Но, может кто-то дозвонится.
2: А я вот верю, что может быть кто-то до нас дозвонится. Тем более у нас есть приз.
1: Да, игру представляет Бальтио с аттракционой. На Смельсе испытать все аттракционы. Больше информации на странице Бальтио с аттракционой в Facebook. У нас есть два билета, действующие на любой один выбранный аттракцион в парке, кроме аттракциона катапульта. То есть не запустят вас.
2: Потому что все билеты на катапульту Гинтер забрал себе.
1: Хотелось бы,
2: но... Он в такой рубашке сегодня, вы бы видели.
1: Но, друзья, у нас есть возможность вот вас отправить. Нужно только дозвониться 052-305-005. Детская рубрика, напоминаю. Поэтому самых юных. Один поет, второй поет. Песни сегодня. Третий решает. Приблизительно такой вариант.
2: Да, уточнение. Если вдруг все-таки попался взрослый, ну, может так и быть, в качестве исключения, не будем сегодня говорить, нет, Сергей Иванович, вам не положено, пусть поет.
1: Лучше поет. Ребенок, да. 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил.
3: Здравствуйте, Николь.
1: Николь, очень приятно. Николь, как дела, как настроение? Как ваше лето?
3: Отлично.
1: Как последний день лета? Чем будете заниматься? Что будете делать?
3: Буду зарабатывать часы.
2: А, часы какие-то будете зарабатывать?
1: Так, часы. Да, чем будете заниматься? Куда пойдете? Что это? Вот, ну, каким образом?
3: Маме на работу помогать.
1: Понятно. Это вот прямо с утра позаранку вас подняли, да, для этого?

0: О, вообще супер. Да. Мне кажется. Ну, а то я... Настрой у меня позитивный. Не знаю, как у вас. Николь, споете нам что-то?
1: Ну, могу.
0: Ну, давайте попробуйте. Итак, дамы и господа, для вас человек, который занимается соцчасами, проводит невероятные какие-то, невероятное какое-то лето, жизнь, еще впереди эти 20 часов, которые нужно заработать. Вау! Николь, пожалуйста.
2: Ягода маленького, поп-поп, крутит головой, залетает в топ. Какая ты грустинка, холодная, как льдинка, хлопает глазами.
0: Влево, вправо, в потолок. Оп, молодец какая.
3: Круто.
0: О, класс. И смотрите, несмотря на то, что 7.47, да, энергию у вас хоть отбавляй.
3: И главный хит детской рубрики.
0: Ну, большая сразу умница, же. Сразу вот с козырей. Молодец.
3: Круто.
0: Николь, сейчас возьмем второго кого-то, да? Он хорошо споет. И если вдруг улыбка улыбнется вам, улыбка...
3: Удача!
0: Удача, спасибо. Проголосуют за вас, мы вам перезвоним, расскажем, как приз доберется до вас. Договорились?
2: Да.
0: Да, спасибо, Николь. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Соперника ищем. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, кто позвонил?
2: Доминика,
0: очень приятно. Доминика, рассказывайте, в какую школу ходите вы и какой класс вам по зубам будет в этом году?
2: Украинскую школу, третий класс.
0: Третий класс. Ну, то есть, третий класс. Довольны вы третьим классом, как вам кажется? И легче будет, чем во втором?
2: Сложнее,
3: думаете?
0: Я думаю, легче, Доминика. Я вот так настраиваюсь всегда.
3: Гитарас просто тоже идет в третий класс вот сейчас.
0: Судя по моей рубашке, да.
3: Этот отличник с гладиолусом.
0: Доминика, мы уверены, что третий класс просто будет сногсшибательным, вам точно будет легче, несмотря ни на что. Уверены. Как ваше лето, Доминика?
2: Хорошо.
0: Хорошо провели?
2: Да.
0: Отдохнули от школы?
2: Да.
0: Ну, супер. Самое главное.
3: Как-то грустно вы сказали. Да, вы опечалены тем, что лето заканчивается?
2: Угу.
0: Но не печальтесь. Впереди.
3: Осень тоже классная.
0: Классная, мы уверены. Доминика, споете нам что-нибудь?
2: Да.
0: Да, хорошо. Итак, дамы и господа, для вас сейчас поет третьеклассница Доминика. Уверен, сногсшибательной песней. Доминика, пожалуйста.
2: А можно на литовском?
0: Конечно, можно. Нужно.
2: Лабас, мама, лабас, тети, асакугим та колба, асакугим та колба, лабасако манте вели, нащалище летова, нащалище летова. Летова далес Европос, Европа далес мане, Витя соя, опа, опа, сауга литова жемес.
0: Класс! Ну, круто! Какие мы все-таки многонациональные, да?
3: Здорово!
0: Ну, вот это очень меня радует. Доминика, отлично справились, спасибо вам огромное, так и за песню в том числе. Сейчас мы узнаем, кто из вас победил, либо вы, либо Николь. Решением третьего нашего слушателя. Если в случае вашей победы, мы вам перезвоним и расскажем, как приз доберется до вас. Договорились?
2: Да.
0: Да, спасибо вам большое. Хорошего утра и хорошего настроения. Так, ну давай решит вот этот человечек. Есть у нас звонящих. Ну, и только дети. Прикинь, как хорошо.
3: Круто.
0: Доброго утра. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Мишель.
0: Здорово, Мишель. Напоминайте, в какую школу ходите, в какой класс перешли.
2: Сан-Тервис гимназия.
0: И класс у нас?
2: Седьмой.
3: Ой, круто.
0: Совсем Мишель взрослая.
3: У вас есть социальные часы?
2: Да.
3: Вы
2: да.
3: их уже потратили?
2: Нет.
0: Еще нужно будет проходить. Чем будете заниматься, знаете?
2: Пока еще нет.
0: Нет, понятно. А как лето, в принципе, прошло?
2: Нормально.
0: Чем занимались? Что вот лучшее впечатление лета?
2: Были в Египте.
3: О, круто!
0: Неплохо.
3: В каком городе, если не секрет?
0: Алжир.
3: Или не запомнили?
0: Не помните.
3: Мы по всему Египту проехали.
0: Догадались. От

0: Аттракционы, моря, верблюды, все это было. Вот так я представляю, что вы нам рассказываете. Ну, вот так скромно. Было классно, да, Мишель?
1: Да, было очень классно.
0: Ну, вот самое главное. Хорошо, Мишель, не мучаем вас. Надо решить судьбу билетов на Балтийс аттракционы. Значит, Николь или Доминика? Николь пела про ягоду малинку, Доминика литовскую песню.
1: Николь.
0: Николь, Николь. Все, принято. Спасибо большое. Вам, Мишель, хорошего утра. Будем звонков нас ждать в постоянной нашей рубрике. Что у меня сегодня вообще,
2: вообще
0: не складывается.
2: Вообще не складывается, но ничего.
0: Ничего, главное, что лето складно сложилось, да, у меня? Очень хорошо. Мишель, огромное спасибо. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Итак, Николь, мы поздравляем. Ей достаются два билета на действующий, на любой выбранный аттракцион в парке, кроме катапульты. Вот. И немножко рекламной информации для всех наших радиослушателей.
2: Итак.
0: Внимание, внимание! Важная новость для жителей и гостей Вильнюса. Крупнейший в странах Балтии парк аттракционов уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Среди них традиционный всеми любимый Полипас, Экстрим, Бустер и Катапульта, а также многие-многие другие.
2: Парк находится рядом с улицей Линкмену, 22, возле магазина Реми Жальгерё в Вильнюсе. Парк аттракционов будет работать и ждать вас до 27 сентября.
0: Приезжайте и осмельтесь испытать все аттракционы. Больше информации на странице Балтийс аттракционы в Фейсбуке. Так, детская рубрика продолжится и завтра, и послезавтра, и до
2: конца. На протяжении всего года.
0: Да, кроме каникул. Угу. А мы уже их ждем, да? Ладно, детская рубрика продолжается. Всем хорошего утра и хорошего настроения.
3: Детская рубрика. Радио. Зарядись энергией на все лето.

Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Значит, компания ESSA признает, что первоначальный прогноз оказался слишком оптимистичным. Мы берем на себя ответственность за неточный первоначальный прогноз восстановления электричества для всех клиентов и рассматриваем дополнительные компенсации для тех, у кого света до сих пор нет, заявила представитель ESSA Роса Йоткеня. Я на сегодняшнее утро не знаю, но на вчерашнее утро еще 26 тысяч пользователей было без электричества. В некоторых местах электросети настолько сильно повреждены, что отдельные участки приходится прокладывать заново, рассказала представительница ESSA.
1: Между тем, в Литве создается система, которая объединит военных, пограничников и службу общественной безопасности для совместного наблюдения за воздушным пространством и реагирования на угрозы, в том числе беспилотники и медиазонды, используемые для перевозки контрабанды. Одновременно разрабатываются технологии для обнаружения и нейтрализации таких медиазондов. То, что на первый взгляд кажется отдельным инцидентом, может быть частью скоординированной гибридной атаки. Поэтому ответ должен быть комплексным и скоординированным, заявил министр внутренних дел Мартинес Кателинас.
2: Который любит слово
1: скоординировал.
2: Координация. Значит, 1 сентября прогимназия Другисе Висагинаси примет учеников, хотя капитальный ремонт здания еще продолжается. Как будто бы и понятно.
1: Как будто бы тенденция последних лет в Литве.
2: Да. Работа началась в 25-м году, но первого подрядчика пришлось заменить из-за срыва сроков. Новый подрядчик обещает завершить основные работы до конца этого года, хотя договор действует до февраля 27-го. Строители будут работать во второй половине дня, чтобы меньше мешать занятиям.
1: Сборная Литвы начала второй этап отбора на чемпионат мира 27-го года с крупного поражения. В Стамбуле команда Римаса Куртинайтиса уступила Турции со счетом 66-94. Самым результативным у литовцев стал Освальдес Алисевичус. Он набрал 11 очков, а Марек Блажевич набрал 9 очков и при этом сделал 14 подборов. Следующий матч Литвы пройдет сегодня, 31 августа. Состоится он в Вильнюсе против команды Боснии и Герцеговины.
2: А после матча с Турцией Куртинайтис признал, что соперник был сильнее физически. Они были быстрее, сильнее. К команде у меня претензий нет. Мы сыграли на максимуме своих возможностей. По словам тренера, сборной многого не хватает. Особенно его беспокоят ошибки. Игра один на один в защите и борьба за подборы. Я верю в ребят, знаю силу боснийцев и дома постараемся с ними побороться, сказал Куртинайтис.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, соль и перец вернулись. Вернулись мы как бы под своими названиями, наконец-таки.
2: Да.
1: Боже мой, скучали мы. Летний эфир. Вот, пожалуйста, соль и перец. И детская рубрика, ну, пока таким странным форматом, но со 2 сентября, я уверен, детки уже начнут активити. Вот, что касается наших выходных, то тут куда ни плюнь, всюду Джессика Шай.
2: Все верно.
1: В пятницу, вот как началось вся эта эпопея, и в субботу продолжилась. Я просто... Сейчас Эвелина расскажет, что там. Но я по рилсам следил, потому что я на концерте не был.
2: Да.
1: Я был в окрестностях. Я и в пятницу, и в субботу в кино ходил в Вингис. Поэтому, ну, я...
2: Поддерживал как мог,
1: как Джессика, мог, да.
2: Да?
1: Немножко сбоку, но поддерживал. И по рилсам просто смотрел с улицы Вильнюс, как толпа просто пела. Ну, этот рилс, наверное, облетел всех... кто в Литве, ну, захватило немножечко. Это, конечно, впечатляет. Как будто вот после какого-нибудь суперевропейского концерта.
2: А так и было. У нас был суперевропейский концерт. Джессика сделала историческую просто... историческое мероприятие, которое навсегда вошло и в историю русской и поп-музыки, и просто музыки. И она огромный молодец. Вся ее команда турбо-крутые. Кто был в парке Вингисе, но не был на концерте, вот помните эстрада? Вот сцена была в два раза больше этой эстрады. Салютов было немерено, танцоры все потрясающе красивые. Сама Джессика невероятная. Lemon Joy потрясающая группа, и я думаю, для многих она открылась заново благодаря тому, что разогревала Джессику. Игорис, ну, фантастика. Я даже свела параллель, что бывший Джессики очень похож на Игорис.
1: А, ну, наверное, она так и подбирает.
2: Ну, она, наверное, знаешь, что там как-то что-то. Вот, концерт потрясающий. И все такие, вот, в пятницу кто был, всем повезло. Там светило солнце, все в кроп-топах, все в блестках. Я же была в субботу в Hardcore Day. У нас лил дождь. Но у Джессики, благо, половина песен про дождь, про бурю, про цунами,
1: да,
2: апокалипсис.
1: Да, все совпадало.
2: Все совпадало. И я думаю, что в субботу вот те ребята, которые были, ну, мы сильнее с вами духом. Затанцевать подождем 2 часа подряд, это мощно.
1: А, надо отметить должное, опять же таки, по рилсам.
2: Да.
1: Ну, вот этот номер с телефонной будкой, где она сидит. Я просто видел немножечко по рилсам, как там камера изнутри летала, и как, ну, это, что она отрабатывала на все камеры. Я просто думал, я вот просто смотрел, вот, ну, опять же, поэтому подумал, божечки ты мой, это ж сколько репетиций, сколько бессонных ночей у бедняжечки нашей Джессики. Как мне ее жалко, бедненькую.
2: Ну, кстати, где-то писали в статье, что она экономику города и страны сейчас за эти 2 дня подняла, как когда-то Бьонс в Америке.
1: Совершенно верно, потому что аренда жилья, ну, вот этого, когда вот на несколько дней снимают, то поднялась просто, ну, 10-кратно. Ну, то есть просто люди сдавали, ну, по невероятным ценам и соглашались, потому что со всех городов съехали, чтобы просто побывать и стать частью этой исторической...
2: Вот, поэтому браво, Джессика, браво вся ее команда. Вы спросите меня, купила ли я тряпку какую-нибудь себе?
1: Да, конечно. Эвелинка, купила ли ты тряпку какую-нибудь?
2: Купила себе футболку. Спасибо, кто помогал в выборе. Она, кстати, оказалась не такой, как на фотографии. Я... Завтра нельзя. Завтра у нас, извини, рубашки, все дела. Гинтерс вот раньше, он как отличник сегодня приперся в рубашке уже весь красивый, когда 1 сентября я буду под школой, мам, стоять свою Наталью Николаевну ждать, и я ей первый гладиолусы подарю.
1: Ну, может быть, похоже.
2: Вот, значит, приду, она стала светлее, но я подумала, так, если я уж решилась, так решилась. Вы, тем более, мне в нашем телеграм-канале «Соль и перец» помогали, и... Я же вам в ответ. Те, кто не помог, во-первых, подписывайтесь.
1: Да, давайте.
2: Новый сезон.
1: С конца концов, друзья, мы еще радиостанции помогали, как могли. В субботу наша радиостанция поломалась. Максимально помогали концерту. поломалась. Поэтому наша программа, с которой мы с Эвелиной готовим, год по нотам, да, не вышла вовремя. Потому что технически там что-то зависло, и мы не играли как нужно. То есть музыка играла, но наша радиостанция не работала. Не
2: приятно,
1: играла.
2: Что вы хвалили тот плейлист, который,
1: да,
2: заготовил робот.
1: Но мы не при чем. Вот, не при чем. Там что-то автомат начал играть, и наш эфир не работал. Вот, спасибо Максиму, который, Максиму Веселкову, нашему товарищу из Клайпеды, который на это обратил внимание и всячески трезвонил всем и вся.
2: Огромное спасибо.
1: Но Валентин наш, который вот может что-то сделать, оказался в Электренной, и он из Электренной не мог сделать. Тот человек, который мог бы перезагрузить на байдарках, где-то плавал, все прощали с летом, как могли. Знаете, и радиостанция тоже сказала, ну, я тоже передохну.
2: Я немножко отдохну, но благо у нас Максим всегда на острие правил, законов и нашей музыки.
1: Да, и он, конечно же, в этот, и вы своевременно, но без программы «Год по нотам» восстановили радиостанцию. Огромное спасибо Максиму, он попросил песню поставить для него.
2: А мы ее и поставим.
1: «Серебро», «Давай держаться за руки». Ну, в конце концов, новый сезон.
2: Так что давайте держаться за руки.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио РФ.

0: Р. Соль и перец.
1: Итак, тема, которую мы будем с вами обсуждать минут через 10, касается отпусков летом. Тут статистика такая нагрянула. И Эльта, вот информационное агентство, сравнивало отпуска разных стран, по большей части европейских. И в Литве стандартный ежегодный отпуск – это 20 дней.
2: Да.
1: 20 дней. Это один из самых скромных показателей среди европейских стран. При этом после 10 лет непрерывного стажа к отпуску положены 3 дополнительных рабочих дня. Если ты 10 лет проработал в одной компании, плюс 3 дня тебе к отпуску. И каждые следующие 5 лет добавляются еще по одному дню. То есть в теории, вот я 15 лет здесь... То есть у меня в теории 24 должно быть рабочих дня в отпуске.
2: Да.
1: Если бы мы работали на Содре, да?
2: Да.
1: А так как мы индивидуальные векла, то...
2: А мы бы очень хотели работать на Содре, если честно. Это просто послание на второй этаж.
1: Да-да-да. В Италии минимум тоже составляет 20 рабочих дней, но на практике, благодаря коллективным договорам, получается 26-28 дней, потому что коллективные договора обязуют компанию предоставлять больше. В Польше после 10 лет стажа отпуск увеличивается с 20 до 26 дней, причем стаж засчитывается и годы учебы, что у нас, например, не засчитывается.
2: Не засчитывается,
1: то есть, если ты был студентом и в это время учился, это тоже считается рабочим стажем. Вот. А в Испании положено минимум 30 календарных дней. Вот, 22-23 рабочих дня, как минимум, да. А, причем после половины коллективных договоров предусматривается отпуск длиннее установленного законом минимума. То есть еще дополнительно.
2: И кроме того, там еще сиеста, не забываем.
1: Между прочим, да. Интересный пример Чехии. Там минимум также 20 дней, но компании нередко предлагают 25 дней, чтобы привлечь сотрудников. Это в качестве бонуса. Мы вам предоставляем зарплату, рабочий очень активный коллектив и дополнительно
2: кофемашина
1: и 5 дней к отпуску, помимо PlayStation, конечно, ежевечерних FIFA соревнований. Вот, самые длинные отпуска у некоторых работников образования в Чехии 8 недель. В Польше учителя тоже отдыхает общей сложности около 8 недель, примерно 56 дней. Ну, у нас это меньше, казалось бы, больше, потому что каникулы, но на самом деле учителя все равно должны ходить на работу, составлять там планы какие-то, сдавать что-то, наверное, учебники подписывать.
2: Бюрократия.
1: Ну, вот
2: заниматься.
1: Это, да, совершенно верно. Ну, вот такая. И такая статистика, я к чему? Просто к тому, что... Так вот отпуска складываются. И хотел спросить у вас, дорогие наши радиослушатели. Получилось ли отдохнуть летом? А. Сколько длился отпуск? Потому что у нас как-то негласно мы, ну, 2 недели максимум можем брать. Но по большей части мы по неделям берем.
2: Да.
1: Ну, чтобы просто не затруднять остальных, у кого зависит. Потому что если я, например, не веду эфир, значит, бедная Эвелиночка... 2 недели самостоятельно. Да. Мне, конечно, ее очень сердечно жалко.
2: Да, рассказывай. Но никогда ему не жаль.
1: Никогда. Ничего.
2: Это благо, что сейчас он взялся за здоровье, не без моей помощи, и не болеет зимой. А помните, вот первые года, когда его просто по 3 недели не было, он такой, ну, не знаю, Веленька, не приду еще, наверное. И ты такой сидишь, кукуешь в феврале, думаешь, ну, ладно.
1: Ну, сейчас так я вообще здоровый все хлопец, да?
2: Да, то есть, в рубашке все дела.
1: Давайте, отпуска. Удалось ли отдохнуть летом? Где, что, чем занимались? Вот это нас интересует. Об этом давайте поговорим через 10-15 минут.
0: Теперь на радио Р. Все летнее.

0: Профсоюз озабоченных граждан.
1: Наш номер
2: 052-305-005.
3: Итак, это «Профсоюз озабоченных граждан». Возвращаем нашу любимицу, рубрику, в которой мы общаемся с вами. И сегодня мы хотим просто поговорить с вами на самую легкую тему из всех на свете, на планете. Как вы провели это лето?
4: Да.
3: Ставим оценки ему.
4: Да, давайте.
3: От одного...

0: Отлично.
1: Неплохо.
0: За последних лет так 4-5 лучше.
1: Лучше. Класс, класс. Где-то отдыхали, куда-то ездили?
0: А вот в этот раз я нигде не отдыхал за пределами Литвы, и... но отдыхал очень много в Литве, по всем практически городам побывал, много где, поэтому, наверное, такой
1: лучший
0: высокий балл.
1: Город для летнего отдыха в Литве какой?
0: А это в каком месяце, смотря?
2: Ну вот мы выезжаем. Мы выезжаем из Вильнюса.
0: И да. Тогда поехали, если это начало августа, то в Друскиненкай, там очень большие интересные мероприятия на стадионе, такие как American Spirit, Grip фестиваль, да, и так далее. Это много, так, что есть делать, и очень круто.
2: Хорошо, а в июле куда мы едем?
0: Июнь, июль, центр города. Это, кстати, очень хорошо в Вильнюсе. Много, так, что есть интересного в Висагинасе, так, и в Зарасай.
1: Зарасай. Зарасай. Все, ну только вот это. А там на побережье куда лучше всего съездить, посмотреть? А
0: в свободное время, когда в других городах ничего не происходит, есть паузы по недельке, да, или по две, можно тогда на море, там всегда есть чем заняться. Но на море советую в Ниду. Там как-то поуютнее, поприятнее.
1: Ну, окей. Так восьмерка из десяти. Так, хорошо. Что не хватило, да еще 2 балла? Чего бы еще хотелось?
0: Лета не хватило.
1: А, самого лета. Да, да, да, да, Андрей. Ваш правда ощущение. Да, лета как будто бы и не хватило. Я этот фактор не учел, действительно. Все было классно, кроме, ну, да, и погоды не всегда.
2: Ну, круто, 8 это 8 прекрасная 10, оценка.
1: Прекрасная оценка, прекрасно. Андрей, спасибо, что
2: спасибо,
1: поделились.
2: Спасибо, Андрей.
1: Вам хорошего утра, хорошего настроения, хорошего начала
0: спасибо
1: осени.
0: Спасибо, и вам.
1: Так, друзья, 052-305-005, вот так, легенько, давайте,
2: пау,
1: позвоните.
2: Пау-пау, да.
1: Как ваше лето? Ну, от нуля до от единицы.
2: Вот,
1: до
2: Андрея лето вышло к доске, получила
1: восьмерочку. Ну, молодец. Ну, он хорошо и отчитался.
2: Да, молодец. Как готовился,
1: Готовился, знал.
2: А у нас все слушатели отличники.
1: Это правда. Ну, это правда. Только что-то не звонят эти отличники. Лес рук. Лес рук, я смотрю, у этих отличников. Еще раз напоминаю номер нашего телефона 052-305-005. Спрашиваем вас о лете. Как ваше лето прошло? Какую ставим оценку? Давайте пообщаемся. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Доброе утро, Виктория.
1: Виктория. Виктория. Ну, давайте сразу про лето. Оценочка какая у вас?
3: 10 из 10.
2: О, отличница.
1: Так, Виктория, скажите, пожалуйста, что самое запоминающееся из этого лета?
3: Ой, так само лето началось в июне. Поездка в Турцию.
1: Кайф.
3: Потом чуть-чуть поработали. Потом серебряная свадьба двоюродной сестры. Потом Швентое. Так. Потом Берлин. Потом еще и отдых с палатками на озере.
2: Ой!
1: А вы когда работаете, Виктория? Там вот в этом промежутках, там только написано, чуть-чуть поработала, чуть-чуть сама. Ну, хорошее лето, насыщенное, Виктория. Очень насыщенное лето.
2: Круто!
3: Да,
1: класс.
3: Очень классное лето, очень всем понравилось. Ну, просто 1 сентября уже ждал и я, и ребенок.
1: Понятно.
2: Когда же уже она закончится?
1: Мама, когда ты, господи, осень начнется? Я в школу хочу. Представляю. 10 из 10. Классно. Виктория, спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Надеюсь, и осень будет такой же насыщенной. Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте.
1: Здрасте. Кто позвонил?
4: Эльвира,
1: ваше лето, оценку ждем.
2: Так.
4: Единица.
1: Что кардинально, что было плохо? Эльвира, что было плохо?
4: Потому что я ничего в отпуске не была.
1: Это плохо.
2: Это вы по своим каким-то причинам или начальство не отпустило?
4: Ну, как бы по своим, потому что у меня запланирована поездка в сентябре, Не могли
1: летом. Но, знаете, и погода не жаловала, в принципе, Эльвир.
4: Ну да, погода была...
1: Поэтому это должно было вас успокаивать немножечко, как мне кажется.
2: Что не только вам как-то некомфортно этим летом.
1: Да, ну то есть, что вот чуть-чуть пришлось помучиться.
2: И другим помучиться.
1: Но в сентябре, а куда вы в сентябре собираетесь?
4: По берегу.
2: Эльвира, это все исправит.
1: Ну, шоколад нам привозите, Эльвира.
4: Я знаю. Мне подруга уже говорила, что ждет температура плюс 40-42.
2: О, так вы за все лето там отдохнете.
1: Наверняка отдохнете. Ну, смотрите, эспешечкой мажьтесь, кожу берегите. Да.

0: И таких санцепёках нужно там очень беречься. Вот, поэтому, Эльвира, очень рады за вас.
1: Очень за вас рады.
0: Хорошего вам сентября.
1: Вы нам потом весточку после Америки.
2: А потом будет десяточка.
1: А потом десяточка.
0: Само собой.
1: Конечно. Это у вас лето должница вот это, знаете, которая...
0: Не сдала экзамен вовремя и потом бегает. Я могу пересдать. Ну, осенью пересдашь, Эльвира. Ну, вот осенью Эльвира и поедет. Эльвира, спасибо большое. Спасибо, что поделились. Вам хорошей поездки, хорошего отдыха. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день.
0: Здрасте, кто позвонил?
3: Антон.
0: Антон, как ваше лето? Рассказывайте.
3: Ну, по оценке 10 из 10. О. Каждое лето 10 из 10.
0: О, каждое лето? Супер. А что это вы такого делаете, что у вас все там отлично сходится? И погода.
3: Мы отдыхаем по-разному, везде разные программы.
0: Так, всегда. Что делали? Вот расскажите вот самое запоминающееся летом, да. Этим летом.
3: Конкретно этим летом были на нашем море в Швентое. Постоянно, так. Каждый год ездим, традиция.
0: Угу.
3: Потом, ну, самое запоминающееся, это с компанией в Минск поехали.
0: О, понятно, тоже отдохнули. Большая компания?
3: Большая, 17 человек.
1: Все! Так у вас там
0: целая футбольная команда.
1: Получается.
0: Целая футбольная команда.
1: Вы были как тренер, Антон, в этой, или как нападающий, или вратарь?
3: Ну, больше вратарь.
0: Вратарь. Всех защитить, никому не позволить накосячить, всех поймать вовремя. Да, это тяжелая работа организационная.
3: Не первый раз, да, а некоторые первый раз, поэтому нужно было...
0: Да, все понятно, Антон, все понятно, да.
1: Принято, Антон.
0: Представляю, классно. 10 из 10, молодец, хорошо.
1: Здорово, главное традиция.
3: Мы стараемся каждое лето так делать, 10 из 10.
0: Супер, Антон, вам такой же...
3: Оно и лето.
0: Да, такой же осени вам. Спасибо, что позвонили.
1: Спасибо.
0: Хорошего утра. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте.
0: Здрасте, кто позвонил?
4: Ирина.
0: Очень приятно. Ирина, оцениваем лето. Как ваше?
4: Десяточка.
0: Десяточка, что так. Делали?
4: Плюсиком.
1: Плюсиком?
0: Так, что делали этим летом?
4: Были в Японии.
1: Вау!
0: Так, это плюсик этот вот.
4: Так. Да, слетали в Корею на любимый концерт дочки группы.
0: Это что за группа, если не секрет?
4: Это Стрей Кидс поп какая-то. Тоже
1: ваша очень любимая.
0: Теперь вы ее. Как вам группа корейская? Просто вот понятно, что вы исполняли мечту дочери, она побывала, посмотрела. А как вам ощущения?
4: Ну, масштаб шикарный. Людей было около 100 тысяч.
0: Ну, такой стадионный большой концерт, да?
4: Да. То впечатление было очень хорошее. И на самом концерте, конечно, была гордость, что я смогла выполнить мечту.
1: Ну, вы говорите, у меня мурашки.
0: Это самое главное. Ну, то есть впечатление дочки, ну, от того, что это... И вы стали частью, причастны стали к этому, к исполнению ее мечты. Ну, это великолепно. Великолепно. Это действительно плюсики.
4: Да, это при том, что я билеты получила, когда мы были в Японии. Нам надо было за 10 часов добраться до концерта. Ну, короче, все удалось.
0: Ой, там с приключениями.
1: Кайф. Ну, вы крутая.
0: Крутышка.
4: Я знаю.
0: Да, действительно, 10 из 10. Ир, молодец. Ну, то есть, это вот впечатляет. А ваше самое впечатляющее от Японии что?
4: Я не знаю. Мы были в многих странах, почти во всем мире, поэтому уже как-то таких... шикарных впечатлений нет.
0: Ну, а что запомнилось?
4: Самое главное, провести время качественно с дочкой, потому что она подрастает, скоро улетит от мамы. Поэтому... Ну, Япония.
1: Япония, дочь у меня крутая, и я крутая.
4: Меня назвали женой мафии, поэтому, наверное, это самое крутое, что заполнилось.
0: Ну да. Ирина, круто. Рады за вашу дочку. Вы большая умница, хорошего большая молодец.
1: И вам хорошего и дня. Вам.
0: Вот, на этой позитивной ноте заканчиваем. У нас время уже поджимает.
1: Ну, смотри, у нас все почти отличники. У Эльвиры исправляем оценку.
0: Ну, она вот первого, по этим сентябрям. сентябре все исправят.
1: И все.
0: Все, и лето тогда у нас супер. Практически 8-9, дальше на девятку точно все, лето прошло.
1: Да?
0: Еще бы чуть больше солнечных дней.
1: Но это ты у нас был ответственен, поэтому
0: да, я
1: не проследил.
0: Да, не проследил.
1: Тоже,
0: плохо.
1: Знаешь, не в отличниках.
0: Спасибо ты. Всем, кто звонил. Все, соль и перец вернулись. Будем общаться ежедневно, но, во всяком случае, будем стараться это делать. А пока ловлю Доси, Холифлейм, Айова прямо сейчас в нашем эфире.
5: Радио Р. Лови энергию лета.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Компания «Фегда» заново проложит 4, ну почти 4,5 километра дороги к Руденинкайскому военному полигону из-за дефектов, допущенных при строительстве в 23-м году. Дорогу укрепят и уложат новое бетонное покрытие. Все работы компания проведет за свой счет и должна закончить до конца года. Работы начинаются незамедлительно, заявил советник министра обороны Донатас Латаускас.
1: Между тем, в течение ближайших 6 месяцев банковские отделения планируют открыть в 10 самоуправлениях, где сейчас таких услуг нет, в том числе в Прене и Ритавасе. Об этом пишет ЛРТ. Речь идет не обязательно о полноценных отделениях на весь день. Возможны консультационные пункты и гибкий график. В каждом месте должен появиться филиал того коммерческого банка, у которого там больше всего клиентов. Кроме того, еще в 50 небольших городках планируют установить банкоматы.
2: Игнитис Группе в этом году должна будет вернуть часть дополнительной прибыли потребителям. Эти деньги пойдут на снижение регулируемой части цены на электричество. Такое решение принял Госсовет по регулированию энергетики. В прошлом году компания таким образом вернула жителям около 75 миллионов евро. В этом году эффект будет значительно меньше, чем в 2025-м, сообщили в Игнитис Группе. Хотим ли мы возвращать 75 миллионов? Нет, конечно, гораздо меньше. Это я просто подшучиваю.
1: Вильнюсский горсовет решил переименовать прогимназию Тайкос в честь литовского философа и общественного деятеля Леонидаса Донскиса. Новое название вступит в силу в декабре. Инициатива исходила от самой школы. Имя Донскиса выбрали как символ гуманизма, критического мышления, уважения к человеку и умения решать конфликты мирным путем.
2: А Вильнюсский горсовет одобрил изменения в 2 детских садах столицы. В Жемогеле больше не будет формироваться группы с обучением на русском языке, а в Поколнуте на польском. Основным языком обучения в обоих учреждениях станет литовский. По данным самоуправления, с 22 по 26 год число русскоязычных дошкольных групп в Вильнюсе сократилось со 192 до 119, а литовских выросло с 1204 до 1294. Не знаю, связывают ли это вот именно конкретно с русским или польским языком. Я скорее связывал бы с демографическим.
1: Знаешь, где удобно связать? Там и связывают.
2: Ну, да. Но, в принципе, ну, демография это тоже, ну...
1: Большой показатель, да. О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: В эфире Гинтера Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Эфир наш музыкальный продолжается, ну, потому что мы, во-первых, очень с Эвелинкой музыкальные. Очень. Я просто, если вы забыли, мы хотели напомнить вам, ну, просто так, мимоходом. Угу. Если вы думаете, боже, ну, вот какого музыкального человека мы знаем? Какого он? Зельниз.
2: Ну, Зельниз, да.
1: Ну, окей.
2: Но, не музыкальный человек.
1: Но Зукас и Никонорова-то в разы музыкальные.
2: Нет, так это вот сразу же за ним.
1: За ним, следуем мы. Так вот, и вот в этой рубрике, где мы...
2: Мы и Зельниз.
1: Мы и Зельниз. Вот эта рубрика знаменитая. Зельниз, подвинься. Мы идем. А вот мы рассматриваем музыкальные новинки. И в этом сезоне точно так же. И благодаря нашему муз-редактору Владимиру новинки попадают на наш вот этот вот препарируемый стол для препарации музыкальных хитов. И мы там начинаем резать и рассматривать вот под микроскопом прямо. Сегодня Никита Киоси.
2: Итак.
1: Все получится, говорит он.
2: Ох.
1: И мы уверены, что перед 1 сентября, перед новым учебным годом, нужно это говорить.
2: И это правда. Никита Киоси, если кто-то забыл, бывший участник группы M-Band. Это вот она вернется.
1: Кольцо она заплачет на... и все остальное.
2: И кольцо на пальчик. Он в вольном сольном плавании выходит под лейблом Velvet Music, откуда у нас, допустим, Мария Крэмбрери и Звонки. И вот там, коллаборируя с различными исполнителями, они записывают, и талантами, они записывают музыку. Никита Киоси радует нас все чаще и чаще какими-то премьерами.
1: Вот только недавно альбом отгремел, как тут же сразу он выпустил еще и дополнительно одиночный сингл, который, видимо, в альбом просто не вошел. Вот, как написали Velvet, включай, если сегодня особенно хочется услышать, что все наладится.
2: Вот, поэтому посвящается всем родителям, которые переживают, всем первоклассникам, которые чувствуют родительское переживание, всем бабушкам и дедушкам, которые высылают деньги своему ученику.
1: Ну, да, всем ученикам, которым совершенно не хочется идти в школу, несмотря ни на что. Все получится.
2: Все получится, ребят.
1: Все будет классно. Вам главное просто настроиться. Вот мы с Эвелиной, ну вот вы же не думайте, что мы, например, каждый раз веселые ребята. Но мы умеем настраиваться на позитивный лад. Вот я каждый раз Эвелинку вижу и каждый раз радуюсь.
2: Ага,
1: господи.
2: Рассказ.
1: Господи, она смогла сегодня проснуться.
2: Он даже уже не поворачивается на меня, когда я прихожу.
1: Я просто сидел сегодня томно в своей невероятно красивой рубашке.
2: Да.
1: Ну, чтобы просто Эвелина такая, господи ты боже, и она так отреагировала. И я думаю, ну вот я ее сегодня, а думаешь, я остановлюсь? Знаешь, сколько у меня таких рубашек?
2: Сколько?
1: Ну, 5 найдется.
2: Ну, вот на эту неделю, да? А потом ты устанешь модничать.
1: Ну, к сожалению, у меня столько денег нету, чтобы покупать каждый раз рубашки.
2: Можно миксовать их с другими брюками, там вот это образы подбирать.
1: Ну, ты дала мне почву для размышления.
2: Вот. И помни, что у тебя все получится, как поет Никита Киоси.
1: Давайте послушаем, а если вам нравится, голосуйте на нашем сайте radioair.lt.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке Балтиос Аттракционы.
2: О, jeigu šį сезоną kitaip, naujos формос, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldurojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Итак, немного о мероприятиях, которые ждут нас сегодня. Итак. Ну, во-первых, баскетбол.
2: Да.
1: Сборная Литвы играет со сборной Боснии и Герцеговины.
2: Угу.
1: Ничего мы не ждем от них.
2: От кого? От Боснии и Герцеговины?
1: От нашей сборной.
2: Чему? Ну, я жду.
1: Ты ждешь. Ну, хорошо. Чего ты от них ждешь?
2: Победы. Угу. Я жду победы. Ребята, сколько можно мутузить мою уже нервную систему по всем краям и странам? В Турции, ну, хорошо, расслабились. Ну, там турки и накормили, знаешь, вот это все. Они завтрак им накрыли, те поели, и потом тяжело бегали. Турки, вон, какие мощные. Потому что они едят, как мама, не горюй. Сегодня в Вильнюсе состоится матч Вильнюс-Босния-Герцеговина. Пройдет он в арене Вильнюс. Поэтому, дорогие друзья, гости столицы и жители, разумеется, нашего славного, прекрасного города, знаете, что улицы Озо, Гележиньо Вилко, Карейви и все ближайшие будут стоять.
1: Вечером будет особенно тяжело. Ну, потому что, понятное дело, все пойдут на матч и будут максимально смотреть. Если нет, то там по телевизору все это можно будет посмотреть. И, понятно, в барах и так далее и тому подобное.
2: Да.
1: Последний день лета, ну, можно классно баскетболом отметить. Но мне очень порадовал Висагинес, который решил проводить лето отдельным фестивалем альтернативной музыки.
2: Угу.
1: Это Орбита Фест. У них впервые проходит такой фестиваль, насколько я знаю, впервые. Вот. Там выйдут Горбанотас, Яутис, Суперколоритас, Фриз, Воржа, Лоуферс и Катарсис.
2: Вот.
1: Вот. Целый день живой музыки под открытым небом.
2: Круто.
1: Сегодня фестиваль вот.
2: Главное, чтобы с погодой повезло.
1: Ну, пока вроде бы.
2: Связывался, да, с Висагинесом?
1: Нет, с Висагинесом нет, но я просто по нашему uh-huh. смотрю небо голубенькое. Утром дождик прошел, когда uh-huh. я шел на работу.
2: Uh-huh.
1: А так, то сегодня весь день солнечная погода.
2: Вот, замечательно.
1: Так что Висагинес, поздравляю, классно,
2: круто,
1: что появляются вот
2: такие. Вообще такие там активные.
1: Ну,
2: фестиваль
1: день
2: за
1: города, Висагина кантри. И вот тебе, Натя, здрасте, еще
2: Орбита.
1: Новый фестиваль.
2: Круто.
1: Класс. Вот, радуемся за Висагинес. Вот в следующем году, после следующем Миленко будет у вас угу. в гостях.
2: Ну, с тобой, разумеется.
1: Самой, а с кем же еще?
2: Ну, надо теперь, вот ты раз в 6 лет ездил куда-то, сейчас
1: теперь
2: будет
1: ежегодно надо сделать традицией такой, вот, приезжать.
2: Чтобы зря времени не терять.
1: Совершенно верно.
2: А то жизнь идет, проходит, а ты вот только и рубашку меняешь.
1: Уже немало, давайте. Мог бы и умыться, а так просто. Вот, друзья, далее наша любимейшая забава – выбор песен.
2: Ох.
1: Мы решили, что будем выбирать осенние песни, потому что осень начинается уже с завтрашнего дня, поэтому выберем топ. 16 выбрали лучших осенних песен. Не лучших, но такой. Выборку странную.
2: Пока делала выборку, поняла, что про осень-то не так много песен есть. Ныне и тем более разрешенных. В том числе это очень сократило и так коротенький список. Поэтому будут песни, в которых либо упоминается также осень,
1: либо настроение осеннее.
2: Да.
1: Ну, в общем, в любом случае, песни про осень, и будем выбирать из них лучшую, по мнению наших радиослушателей. Здесь 15 минут и подключайтесь.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: Итак, дамы и господа, мы с вами выбираем осенние песни. Три недели у нас будет аттракцион, где мы вместе с вами выберем самую лучшую осеннюю песню. Выборку делала Эвелина. Угу. Вот, 16 песен, ну, которые мы постепенно
3: старалась
2: будем
3: сталкивать. Старалась как могла.
2: Да, они из разных поколений, по разные по настроению. Есть веселые, есть, понятно, грустные осенние. Есть даже цикл про дожди.
3: Да.
2: Они тоже друг с дружкой будут сталкиваться.
3: А я все выходные была погружена в то, чтобы выбрать песни. И вот и Гинтерас, и Валентин, наш модератор, не дадут соврать, то, что я просто дополняла каждые два часа список.
2: Да. Ну вот он состоялся, и мы постепенно с вами будем делать эту выборку. Сегодня сталкиваются две песни.
3: Итак, Ираклий «Осень».

0: очень нравится мне эта песня, особенно «Хлопки». И слово «осень». Осень сильно.
1: Против Ираклия сегодня у нас Марсель и настроение «осень».

0: Классная группа «Марсель», великолепное
1: крутые,
0: исполнение.
1: Да.
0: То есть, трио.
1: Но такая меланхоличная песня.
0: Ну, такой вайб очень такой, очень хороший, тоже обожаю. Две песни классные, две песни такого не классического репертуара, но, в принципе...

0: Привет, хотела бы передать мужу, всем друзьям, родителям, всем терпению набраться, валерьяночки прикупить. Ну и будем шагать все в осень.
1: Да? Да, да, да, классно. Все, Наташ, отличное настроение. Принято, спасибо. Иракли, голос 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Бажена.
1: Бажена. Бажена постоянно у нас голосует за разные песни.
3: Правильно.
1: В этот раз тоже позвонила, чтобы проголосовать за...
2: Иракли.
1: За Иракли, конечно. Так. Все, ему ваш голос, Бажена. Как вы в осень вступаете? Все ли хорошо? Все хорошо? Как
2: хорошо.
1: Лето? Лето все, прошло
2: и... На байдарках катались. Очень хорошо.
3: Байдарки, ой, кайфуля.
1: Супер, самое главное. Все, хорошей осени, хорошего настроения. Надеюсь, вы постоянно будете участницей наших голосований.
2: Конечно.
1: Так, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут? Здрасте.
3: Здрасте.
1: Здрасте, здрасте. Как зовут вас?
4: Катерина.
1: Катерина, очень приятно. Катерина, мы сегодня голосуем за осенние песни. У нас есть Иракли и его песня «Осень», и у нас есть Марсель с настроением «Осень». Какая вам песня больше нравится?
4: Марсель.
1: Марсель. За Марсель. Так. Ваш голос принято. Спасибо большое. Как ваше осеннее настроение? Готовы к осени? Скажите, пожалуйста, Катерина.
4: Нет, абсолютно
1: не хочу.
4: Нет.
1: Хочу лето продолжение. Давайте
4: лето
1: считать...
4: Лето не было еще немножко.
1: Да, да. Давайте считать, что сентябрь это тоже кусочек лета, правда? Пускай он так будет.
4: Ну, будем надеяться.
1: Ну да, мы тоже так надеемся. Спасибо, Катерина. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Доброе утро.
1: Доброе, доброе. Кто позвонил?
5: Антон.
1: Антон. Антон, очень приятно. Антон, мы сегодня выбираем осенние песни. У нас есть Иракли и у нас есть Марсель группа. За кого ваш голос?
5: Да. За Марсель.
3: За Марсель.
1: Принято.
3: О, как.
1: Спасибо большое, Антон. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Мне кажется, Антон, может, географически рассчитывал. Я Иракли города не знаю.
3: Я поеду в Марсель.
1: Мы шутим, Антон, понятное дело, вы знаете.
3: Так просто Гинтер сделал.
1: Да, я бы так сделал, да. Марсель я не... 2-2. Решающий голос. Отдаем вот этому человеку. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте.
1: Здрасте. Кто позвонил?
6: Вероника,
1: очень приятно. Вероника, ну вот на ваши хрупкие женские плечи падает очень важное решение сегодняшнего дня. У нас есть Иракли, у нас есть Марсель. От вашего голоса зависит, кто пройдет следующий этап.
6: Марсель.
1: Марсель проходит. Опа, как неожиданно. Мы думали, что вот так шло, что Иракли. Раз, два, три. Вот, Вероника, молодец. Поломала всю систему. Обожаю.
3: Класс.
1: Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Как ваша осень наступает? Все ли хорошо? Лето проводили?
6: Шикарная осень.
1: Все, самое главное. И пускай настроение точно таким же будет шикарным. Друзья, Марсель побеждает в сегодняшней баталии. Вот ну, хорошо.
3: Удивительно и невероятно где-то близко.
1: Да, следующий этап. Сейчас будем. Настроение осень.
3: Ты закрываешь глаза.
1: Да, спасибо.
3: Повод выучить, кстати говоря.
1: Да. Вдруг это победитель наших последних соревнований. Мы-то не знаем.
3: А вдруг?
1: Но там, правда...
3: У них вот свадебная есть хорошая Марселя песня.
1: Вот. Ну вот. Осталось только дождаться твоей свадьбы, чтобы сыграть вот эту песню. Я спою тебе прямо в ЗАГСе. Вот тебе еще мини-бонус. Вот тебе еще мини-бонус.
3: Ну, обещаешь. При всех слушателях.
1: И при всех в ЗАГСе. Просто неожиданно.
3: Споешь песню?
1: Вот.
3: Ну, вот смотри.
1: Да!
3: Я с одного уже взяла обещание про виолончель, он что, зря музыкальную школу
1: заканчивает? Ну вот именно.
3: И вот он тебе подыграет.
1: Да.
3: О,
1: вот это
3: только
1: двое.
3: Ради этого
1: только,
3: стоит.
1: Только ради этого шаги. Осталось только дождаться колечка этого кольца. Друзья, настроение осень, Марсель, прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Правительство Литвы до сих пор не представило Сейму 77 заключений по законопроектам, из-за чего часть вопросов не может двигаться дальше. Премьер Миндаугас Синкевичус призвал министров ускориться перед осенней сессией. Давайте двигаться вперед, потому что Сейм тоже готовится к осенней сессии, и мы должны дать парламенту работу. Сказал он. Вице-спикер Сейма Виктория Чмельдя-Нильсен отмечает, что без заключений правительства некоторые проекты могут оставаться заблокированными годами.
1: Немножко присыпала тревогой,
2: чуть-чуть,
1: да?
2: Чуть-чуть, самая малость.
0: Голоса регионов.
1: В Каунасе завершают крупнейшие летние дорожные работы. С понедельника сегодняшнего числа откроют движение по улице Диджоя Вайшвидаве, а общественный транспорт вернется на прежние маршруты уже, опять-таки, сегодня. Ранее открыли юго-восточную объездную и мост Каунасской ГЭС. Завершили работы на проспекте Каралиус Миндауго и улице Бержалю 23-часос. При этом осенью ремонты продолжатся на нескольких улицах, поэтому водители предупреждают о возможных заторах.
2: Ну а с 1 сентября ученики гимназии Ажолино вернутся в свое здание после года занятий в других помещениях. Это мы говорим про Клайпеду. За время реконструкции здесь утеплили фасад, отремонтировали крышу, заменили окна и двери, обновили отопление, водопровод и электропроводку. А в классах установили кондиционеры. Работы стоимостью около 5 миллионов евро продолжались год.
1: Не отходя далеко от Клайпеды, Клайпедскую городскую поликлинику массово покидают сотрудники. С 2024 года поликлиника потеряла почти 28% врачей и 17% медсестер. По данным больничной кассы, зарплаты врачей там примерно на 31% ниже, чем в других подобных учреждениях Клайпеды. Руководство объясняет ситуацию нехваткой финансирования и тем, что часть специалистов вышла на пенсию. Мы активно ищем новых специалистов, уже приняли 4 семейных врачей и продолжаем поиск, заявил заместитель главврача Альгирдес Пурас.
2: Ну а 11 сентября в Швентое начнется строительство основных морских сооружений порта. Планируется возвести 2 мола, южной длиной почти 650 метров, и с 9-метровой прогулочной зоной, и северной длиной 400 метров. Также построят причалы, углубят акваторию и входные каналы. Снова начнем строить порт Швентое, только теперь руками нашего поколения и с помощью современных технологий, написал мэр Паланги Шарунас Вайткус.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио РР.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: После ухода Рустама Салюбаева с обязанности главы службы охраны госграницы временно исполняет его заместитель Донатас Шкарнулис. Кто займет пост постоянный, кого это и когда это произойдет, пока неизвестно. Кандидат еще не найден, также пока не определено время, когда он будет назначен, сообщил министр внутренних дел Мартинас Кателинас.
1: Между тем, в Литве выделят дополнительные деньги на лечение детей у стоматологов, ортодонтов. Часть более простых процедур смогут проводить обычные стоматологи, чтобы детям не приходилось месяцами или даже годами ждать приема у ортодонта. Новые правила начнут вводиться с 1 ноября. Понимаю тревогу родителей, когда консультации или лечение приходится ждать месяцами или даже несколько лет, заявил министр здравоохранения Линас Кукурайтис.
2: А до муниципальных выборов весной 27 года еще несколько месяцев. Однако потенциальные кандидаты уже все чаще появляются в СМИ. По анализу компании Медиоскопос, самая активная борьба за внимание сейчас идет Каунасе. В Вильнюсе же среди объявленных кандидатов появился явный лидер, а в Клайпеде такого лидера пока нет.
1: Итак, в Вильнюсе среди официально объявленных кандидатов чаще всего в СМИ появляется член городского совета Александрас Немунайтис. Он опережает бывшего мэра Артура Зокаса и депутата Сейма Витаутаса Синицу. Нынешний мэр Валдас Бенкунскас пока не объявил, будет ли он баллотироваться на второй срок, но благодаря своей должности также остается одним из самых заметных политиков столицы.
2: Между тем, в Каунасе борьба за внимание СМИ наиболее активна. При этом эксперт по коммуникациям Артурас Йонкус считает, что серьезных перемен на выборах ждать не стоит. И нынешний мэр Висвалдас Матиошайтис, руководящий городом с 2015 года, с большой вероятностью останется фаворитом предвыборной гонки.
1: Клайпеда же среди кандидатов пока нет явного лидера по упоминаниям в СМИ. Значительная часть внимания приходится не на самих претендентов, а на решение партии о том, кого выдвигать. Нынешний мэр, напомню, Арвидас Вайткус, руководит городом с 23 года.
2: А в Литве большинству работников положено минимум 20 рабочих дней оплачиваемого отпуска в год. Для сравнения, в Польше после 10 лет стажа дают 26 дней. В Италии по коллективным договорам часто 26-28, в Испании 30 календарных дней, что обычно соответствует 22-23 рабочим дням. Самые длинные отпуска предусмотрены для отдельных профессий. Например, учителя в Польше и Чехии могут отдыхать около 8 недель в год.
1: О погоде. Сегодня временами пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: ЛНК Пристато.
2: Вигдю дуэты. Новая эра.
3: Бет свербялся новьена.
4: Шаля маняс.
2: Угнинга, Томовочки, вичуйте.
1: Сценоя. Нет девине. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвигдю дуэты. Новая эра. Руксео шашта. 19:30. Пер ЛНК.
5: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Подкаст во время завтрака, музыка в дороге, сериал во время уборки, видео перед сном. Иногда доходит до того, что просто побыть в тишине становится некомфортно. Хочется немедленно что-нибудь включить. Постоянная потребность в звуковой стимуляции действительно может превратиться в привычку. Иногда таким способом мы заполняем скуку, а иногда избегаем неприятных мыслей, тревоги или ощущения одиночества. Попробуйте провести 10-15 минут без музыки, видео и подкастов. Если тишина вызывает сильный дискомфорт и рука автоматически тянется к телефону, возможно, мозг просто отвык оставаться без постоянного потока информации. Что делать? Не нужно устраивать себе полный звуковой детокс. Начните постепенно. Пройдитесь до магазина без наушников, пообедайте без видео или выключите музыку во время простой домашней работы. Попробуйте также отказаться от привычки совмещать несколько источников информации. Например, одновременно смотреть телевизор или листать социальные сети. И особенно полезно давать мозгу передышку перед сном. Если тишина вызывает тревогу или тяжелые мысли, стоит обратиться к специалисту. Иногда тишина – это не пустота, это возможность дать вниманию отдохнуть.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сегодня в Литве отмечают День Свободы. 33 года назад из страны были окончательно выведены российские войска. В Вильнюсе по этому случаю проходит шествие военных от Кафедральной до Лукишской площади, где состоятся церемонии поднятия флагов и концерт военного оркестра. На железнодорожном вокзале откроют специальную инсталляцию и проведут дискуссии о свободе. Последние военные эшелоны российской армии покинули территорию Литвы через станцию Киана 31 августа 1993 года в 23:46. Спустя более недели после сильной бури в Литве электроснабжение восстановлено уже более чем у 93% клиентов ЭСА. Однако без электричества все еще остаются около 17 тысяч потребителей. Самая сложная ситуация сохраняется в Утянском регионе, где электричества нет более чем у 11 тысяч клиентов, а также в Поневежском и Каунасском уездах. Для пострадавших территорий используются резервные генераторы. Всего после бури зафиксировано более 9 тысяч повреждений электросетей, а на пике без света оставалось свыше 268 тысяч потребителей. ЭСА рассчитывает устранить оставшиеся перебои до 3 сентября. После ухода Рустама Салюбаева со обязанности главы службы охраны государственной границы временно исполняет его заместитель Доната Шкарнулис. Кто займет пост постоянно и когда это произойдет, пока неизвестно. Кандидат еще не найден. Также пока не определено время, когда он будет назначен, сообщил министр внутренних дел Мартинес Кателинас. Сборная Литвы начала второй этап отбора на чемпионат мира 2027 года с крупного поражения. В Стамбуле команда Римаса Куртинайтеса уступила Турции со счетом 66-94. Самым результативным литовцем стал Освальдес Алисявичус – 11 очков, а Марек Блажевич набрал 9 очков и сделал 14 подборов. Следующий матч Литва проведет 31 августа, то есть сегодня, в Вильнюсе против Боснии и Герцеговины. После матча Куртинайтес признал, что соперник был сильнее физически. Они были быстрее и сильнее. К команде у меня претензий нет. Мы сыграли на максимуме своих возможностей, отметил он. По словам тренера, сборной многого не хватает. Особенно его беспокоят ошибки, игра один на один в защите и борьба за подборы. Я верю в ребят. Знаем силу боснийцев и дома постараемся с ними побороться, добавил Куртинайтес. И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди, местами с грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио РФ.

0: себя.
1: Нам всем важно, что думают окружающие. Одобрение помогает чувствовать себя частью общества. Но проблема начинается, когда чужое мнение становится важнее собственного. Человек начинает выбирать одежду, работу, отношения и даже круг общения, ориентируясь не на свои желания, а на возможную реакцию других. Постоянная потребность в одобрении может быть связана с низкой самооценкой, тревожностью, страхом отвержения или неуверенностью в себе. Как вернуть себе больше свободы? Начните с небольшого вопроса. «А чего хочу именно я?» Попробуйте принимать маленькие решения, не спрашивая одобрения окружающих. Учитесь спокойно относиться к несогласию. Если кто-то не поддерживает ваш выбор, это еще не означает, что выбор неправильный. Не пытайтесь нравиться всем. Это невозможно. У разных людей разные ценности, вкусы и представления о жизни. Если же страх осуждения настолько силен, что мешает принимать решения, строить отношения или заниматься тем, что вам действительно хочется, стоит поговорить со специалистом. Прислушиваться к другим полезно, но окончательное решение о том, как проживать вашу жизнь, должно оставаться за вами.
0: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: На радио Р. Лето.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Мне ж много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.
1: Жить

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р» на волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Компания ESSA признает, что первоначальный прогноз оказался слишком оптимистичным. Мы берем на себя ответственность за неточный первоначальный прогноз восстановления электричества для всех клиентов и рассматриваем дополнительные компенсации для тех, у кого до сих пор нет света, заявила представитель ESSA Раса Йоткене. В некоторых местах электросети настолько сильно повреждены, что отдельные участки приходят прокладывать заново.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсский горсовет одобрил изменения в двух детских садах столицы. В Жемогеле больше не будет формировать группы с обучением на русском языке, а в Поколнуте на польском. Основным языком обучения в обоих учреждениях образования станет литовский. По данным самоуправления, с 2022 по 2026 год число русскоязычных дошкольных групп в Вильнюсе сократилось со 192 до 119, а литовских выросло с 1204 до 1294. В Укмерге начали курсировать 10 новых электрических автобусов, которые с сентября будут бесплатно перевозить пассажиров по городу. По словам мэра Дариуса Варнаса, такое решение должно снизить социальное неравенство и сделать транспорт доступнее для пожилых и малообеспеченных жителей. Бесплатный проезд обойдется самоуправлению примерно в 200 тысяч евро в год. В дальнейшем программу планируют расширить. Уже со следующего года общественный транспорт может стать бесплатным и во всем Укмергском районе. Клайпедскую городскую поликлинику массово покидают сотрудники. С 2024 года медучреждение потеряло почти 28% врачей и 17% медсестер. По данным больничной кассы, зарплаты врачей здесь примерно на 31% ниже, чем в других подобных учреждениях Клайпеды. Руководство объясняет ситуацию нехваткой финансирования и тем, что часть специалистов вышла на пенсию. Мы активно ищем новых специалистов, уже приняли 4 семейных врачей и продолжаем поиск. Заявил заместитель главврача Альгерда Спурас. Строительство национального концертного зала на горе Таурас в Вильнюсе идет по графику. Открыть комплекс планируют в конце 2028 года. Сейчас специалисты работают над акустикой, удобством помещений для артистов и передвижением зрителей. На этом этапе очень важно учесть потребность будущих пользователей, а также практический опыт подобных центров в мире, наших артистов и организаторов, сообщили в Министерстве культуры.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди, местами с грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: СМИ и мы. История о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
2: Что может сделать обычный журналист против президента самой могущественной страны мира? В начале 70-х ответ казался очевидным – ничего. Но именно два журналиста «Вашингтон-Пост» доказали обратное. Представьте, однажды ночью полиция задержала нескольких человек, которые пытались установить подслушивающее устройство в офисе политических соперников президента США Ричарда Никсона. История могла бы быстро забыться, если бы за нее не взялись журналисты Боб Вудвард и Карл Бернстайн. Обычный взлом. Но у задержанных нашли не только подслушивающую аппаратуру и специальные инструменты для проникновения в помещение, но и крупную сумму наличными. А один из них оказался связан с людьми из окружения президента. Для полиции это было уголовное дело, а для журналистов первый знак, что история гораздо серьезнее, чем кажется. Вудвард и Бернстайн начали задавать простые вопросы. Кто? Кто оплатил действия этих людей? Зачем понадобилась прослушка? И почему следы ведут к президентской избирательной кампании? Они проверяли документы, изучали банковские переводы, разговаривали с чиновниками и искали свидетелей. Одним из их источников был таинственный информатор, известный под псевдонимом «Глубокая глотка». Шаг за шагом журналисты выяснили, что речь идет не просто о взломе, а попытке скрыть связь между преступлением и Белым домом. Расследование продолжалось больше 2 лет. Под давлением новых фактов начали давать показания чиновники. Состоялись слушания в Конгрессе, а вся страна следила за развитием событий почти как за true crime сериалом. В августе 1974 года произошло то, во что многие не верили. Ричард Никсон стал первым президентом США, который ушел в отставку. История Уотергейта до сих пор считается одним из самых ярких примеров того, что журналистика — это не просто новости. Иногда несколько настойчивых вопросов способны изменить ход истории.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на радио Р. Все летнее.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что располагает информацией о содержании состоявшегося на прошлой неделе визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву, однако раскрывать ее не может. По словам министра, главное, что встреча состоялась, и США передали России необходимые сигналы, связанные с безопасностью региона, Украины и Европы. Ранее американские СМИ сообщали, что одной из целей поездки было предостеречь Москву от возможного нападения на страны НАТО. Президент Гитанас Науседа также подтверждал, что Литва была заранее проинформирована о визите. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус поздравил жителей Литвы с Днем Свободы, который отмечается 31 августа. Именно в этот день, 33 года назад, из страны было выведено последнее подразделение российской армии. Премьер подчеркнул, что независимость Литвы не была подарена, стала результатом борьбы и решимости ее жителей. По словам Синкевичуса, война России против Украины показала, что мир и свободу нельзя воспринимать как данность. Поэтому Литве необходимо укреплять оборону и сотрудничество с союзниками. Бывшая глава ВРК, главной избирательной комиссии Литвы Лаура Матиешайтиите перед выборами в Сейм 2024 года консультировала партию Ремигиуса Жемайтайтиса Нямуна Уша по вопросам членских взносов и помогала подготовить ответ комиссии, сообщает Дельфи. Вскоре она сама стала членом ВРК, но публично об этих услугах не сообщала и от рассмотрения связанных вопросов не отстранялась. Ранее ВРК установила, что партия грубо нарушила правила финансирования кампании, в том числе использовала 4300 евро членских взносов, внесенных через третьих лиц, а также получила через посредника средства компании на общую сумму в 24 200 евро. Матиешайтиите не раскрыла, оплачивались ли ее консультации, сославшись на адвокатскую тайну. По данным опроса «Кредит-инфо Литува», 78% жителей Литвы считают, что хорошо знают свою кредитную историю, хотя 43% никогда ее не проверяли. При этом 22% опрошенных хотя бы раз задерживали оплату счетов, потому что забывали о них, а 9% из-за нехватки денег. Специалисты предупреждают, что даже небольшие просроченные долги могут в будущем повлиять на получение кредита и его условия. И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди, местами с грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 19-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

первый рабочий день этой недели, но последний понедельник лета. А Радио Р возвращается к привычному вещанию, поэтому это Ангелина Гудкова и хороший день. Надеюсь, вы готовы, потому что мы начинаем. Нежно.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго дня, мои дорогие хорошие. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на волнах Радио Эры. Честно вам скажу, как-то уже непривычно мне начинать в это время. Обычно я как бы в течение лета начинала на час раньше, но ничего, будем привыкать к новой старой реальности. Так, сегодня 31 августа. Давайте по праздникам пробежимся, которые люди придумали и сегодня отмечают. Во-первых, сегодня день борьбы с провалами в памяти. Мне 28 лет, но я все равно сталкиваюсь с какими-то приступами провалов в памяти, особенно когда ты что-то ищешь, зачем-то пошел куда-то, не понимаешь, не можешь вспомнить зачем, а потом внезапно также вспоминаешь. Но это хороший повод тренировать свою память различными упражнениями, почаще читать, ну и, конечно же, заботиться об этом. Еще день любви к животным тоже сегодня отмечается. Всех любителей животных я поздравляю, и в особенности поздравляю тех, у кого есть свои собственные животные. День акушерства и беременности тоже сегодня, представляете, здесь я поздравлю всех беременных слушательниц наших Радио Р и, конечно же, тех, кто работает акушерами. Это невероятно важная, сложная работа, поэтому и поздравления, и огромная благодарность за это. И день блога тоже сегодня отмечается. Здесь хочу поздравить всех пользователей социальных сетей, потому что мне кажется, что любая страничка в, будь то в Фейсбуке или Инстаграме, или еще где-либо, в принципе, может восприниматься как блог, ну и, может быть, даже наш личный дневник. И именины сегодня у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Георгия и Изабеля. Если это вы, поздравляю, но если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Осознанно я в начале передачи не сказала, что сегодня последний день лета, оставила это на конец первого выхода, и это действительно так. Как бы грустно не было признавать, но лето заканчивается, с завтрашнего дня начинаются и пробки, и школьная реальность, и все, что приходит вместе с осенью. Но, тем не менее, песню по этому поводу я поставлю, и нет, не ту самую типичную «Вот и лето прошло, словно и не бывало», хотя в ощущениях именно так. Есть одна песня чуть более современная, назовем это так, от Федука, которая и называется «Последний день лета». Поэтому делайте погромче, песня классная, но мы унывать с вами в ближайшие как минимум 2 часа точно не будем.
0: Послед...

0: Радио Р. Хороший день.
1: Знаете, утром сегодня проснулась и поймала себя на мысли, что как-то вроде грустно, что лето заканчивается, но с другой стороны, ты понимаешь, что ты его уже не проживаешь так, как проживал, например, в школьное время, когда ты знаешь, что у тебя заканчивается учеба в начале июня, а дальше 3 месяца ничего не делания. А когда ты уже в стадии взрослой жизни, для тебя что лето, что зима, что весна, что осень, ну, примерно одно и то же. Единственное, вот летом ты выходишь, наверное, почаще на улицу, ну и, возможно, на какие-то мероприятия. Потому что в разных городах Литвы их огромное количество. Ну и плюс, конечно, можно в отпуск сходить. Поэтому я так мысленно в голове итоги небольшие подвела. Но лето я все-таки провела. Делала я это в пятницу вечером. Поехала на озера пожарить шашлыки, искупаться, закрыть купальный сезон. Не то чтобы я очень много купалась, конечно, этим летом, как и в предыдущие года. Но все же порадоваться, конечно, стоило. Вода не такая уже теплая, как хотелось бы. Но закрыть сезон точно было нужно. Ну и, как вы слышите по моей гнусавости немножко в голосе, приболеть я тоже, конечно же, успела. Ну, как без этого? Как без этого? Ну, знаете, хороший повод напомнить и себе, и вам, конечно же, что нужно беречь свой организм, не лезть в холодную воду. Если вдруг она вам кажется даже супер привлекательной, обязательно нужно закрыть летний сезон. Ну и помнить, что осенью наш организм наиболее подвержен всяким вирусам непонятным, плюс дети со школы что-нибудь будут приносить из детских садов, там же гораздо проще заболеть. Ну и все это приходит в дома, плюс люди, которые заболели, будут по магазинам, в транспорте ходить, поэтому нужно беречь свой организм, побольше витаминов, какие-то профилактические меры тоже принимать. Есть огромное количество витаминов в аптеках, можно тоже закупиться и, ну и вот превентивно тоже принимать, даже если вдруг вы не часто болеете. Поэтому я вот сейчас занимаюсь лечением, ну, без этого никуда, я радиоведущая, не могу с гнусавым голосом сидеть в студии. Ну, а, конечно, уже после этого я озабочусь тем, чтобы в течение вот этого холодного периода, во-первых, одеваться по погоде, это всегда важно. И вот, блин, вспоминаю, была подростком, знаете, и идешь ты вот на улицу, минус там 10, например, а у тебя голые щиколотки, потому что так модно. А сейчас ты смотришь на молодежь, которая делает точно так же, и уже, ну, не знаю, как-то аж холодно становится, мандраж какой-то появляется. Поэтому давайте принимать витамины, последний день лета провожать прям вот со взрывом каким-то невероятных эмоций, чтобы потом не жалеть, но и тоже подведите небольшие итоги. Мне кажется, что это будет полезно. Даже если вдруг лето прошло не так, как вы задумали, это повод исправить ситуацию в следующем году.
0: Лето! На радио Р. Лето.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Соскучилась я все-таки за лето по всем этим джинглам. Хороший день, этот день в истории музыки. Но, слышите, есть плюсы возвращения в осенне-зимне-весенний сезон, когда у нас все джинглы есть. Потому что в этом году мы решили сделать такой лайтовый летний эфир. И, в принципе, было хорошо. Но какие-то вещи, которые появились летом, не уходят с приходом осени. В частности, рубрика «Радар новинок». Напоминаю, что по пятницам у нас выходят новые музыкальные релизы, а потом я, в понедельник, отслушав эту тучу материала, выбираю что-то, чем хочу поделиться с вами в эфире. И сегодня у нас на очереди Лилая Локдог с песней «Только ты». И здесь мне хотелось бы внимание уделить Локдогу. Настоящее имя его Александр Жвакин, и он рэп-хип-хоп-исполнитель. Вообще, свои первые песни Александр вообще не собирался выкладывать в интернет. Это сделали его друзья. И именно благодаря этим трекам на него обратил внимание такой рэпер Артур Скотт, участник группы «Стороны Ра», ну и предложил присоединиться к коллективу. Одной из особенностей раннего Локдога стало необычное для рэпа того времени сочетание хип-хопа, ну и немножко такой электронной танцевальной музыки. И эксперты, заметным оказался его материал под названием «Электродог», и эксперты вот прямо называли это прорывом для исполнителя. А потом уже за «Локдог» закрепилась репутация такого одного из родоначальников рэпа на русском языке. И в карьере Александра был весьма необычный период, когда он фактически потерял возможность нормально использовать свой собственный сценический псевдоним из-за того, что поссорился с бывшим продюсером, ну и там возникли вопросы по поводу прав на его сценическое имя «Локдог». И это, кстати, огромная проблема большого количества артистов, которые идут на лейбл, вот там обретается у них псевдоним, музыка, и потом они после ухода, особенно если это некрасивый уход, теряют права на использование своего собственного сценического имени. Поэтому некоторое время он выпускал музыку как Александр Жвакин, потом использовал варианты на русском языке Локдог, Лочи, ну и рассказывал, что решение проблемы заняло почти 2 года. И любопытно еще и то, насколько сильно со временем изменился сам артист. Он рассказывал о периоде, когда из его жизни исчезли там различные пагубные привычки, которые присущи, в частности, рэп-исполнителям. Отошел вот от этого прежнего образа жизни, больше сосредоточился на семье, ну и некоторое время писал песни для других поп-исполнителей. И вот этот сам жизненный поворот он описывал словами «Я перешел на светлую сторону». Но в итоге творчеством занимается до сих пор, радует слушателей, меня в том числе, человека, который слушает его с подросткового возраста, поэтому я с радостью в эфире «Радио Р». Возможно, даже впервые, кстати, он у нас играет, ну, снова песня «Так точно», Лилая Локдог с песней «Только ты».

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: На Радио Р летняя энергия.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С нового учебного года профессиональное обучение иностранцев в Литве должно проходить на литовском языке или в двуязычном формате. Новые правила распространяются как на желающих получить первую профессиональную квалификацию, так и на программы непрерывного профессионального обучения. В Министерстве образования объясняют изменения стремлением улучшить знания литовского языка среди иностранцев и облегчить их интеграцию на рынке труда и в обществе. С января этого года более строгие языковые требования уже действуют для иностранцев, которые работают в сфере услуг и торговли. Служба контролера по равным возможностям установила, что Министерство социальной защиты и труда нарушило закон о равных возможностях при распределении государственной поддержки на покупку первого жилья. Людям с нарушениями зрения было сложнее пользоваться системой СПИС с программами экранного доступа, тогда как решающим фактором стала скорость подачи заявки. Примерно 1400 заявлений поступило всего за 10 минут. Из 359 заявок, поданных другими способами, на получение поддержки зарегистрировали лишь 58. Министерству рекомендовали изменить порядок распределения субсидий и проверить доступность СПИС для людей с инвалидностью. Правительство Литвы до сих пор не представило Сейму 77 заключений по законопроектам, из-за чего часть вопросов не может двигаться дальше. Премьер Миндаугас Синкевичус призвал министров ускориться перед осенней сессией. «Давайте двигаться вперед, потому что Сейм тоже готовится к осенней сессии, и мы должны дать парламенту работу», — сказал он. Вице-спикер Сейма Виктория Чмелити-Нильсон отмечает, что без заключений правительства некоторые проекты могут остаться заблокированными годами. Агентство по делам молодежи предлагает снизить возрастную границу молодежи с нынешних 14 до 11 лет. Это позволит детям от 11 до 13 лет участвовать в программах и получать услуги, предназначенные для молодежи. Именно в раннем подростковом возрасте быстро меняется социальная и эмоциональная жизнь человека. Усиливается влияние сверстников, формируется самостоятельность и представление о себе, объяснили в агентстве. В мае Сейм уже отклонил похожее предложение, однако теперь изменения снова предлагают внести в закон. И о погоде. Завтра в нашей стране ожидаются дожди, местами с грозами. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Буквально с неделю, а может быть две назад, я вам рассказывала о масштабном судебном разбирательстве, которому подверглась компания Meta, которая владеет Фейсбуком и Инстаграмом, за то, что наносит вред ментальному и психическому здоровью молодежи. То есть они признали в какой-то момент, что было исследование, согласно которому они понимали, что их вот эти все социальные сети вызывают зависимость у подростков и должны были там выплатить сумму на триллионы вообще долларов. А тут, значит, они согласились заплатить 17,1 миллиарда долларов вот по этому делу о вреде соцсетей детям и подросткам. Компанию как раз-таки обвинили и продолжают обвинять в том, что ее алгоритмы намеренно формируют зависимость у несовершеннолетних, ну и, соответственно, наносят вред их психическому здоровью. И в рамках этого соглашения Meta также обязуется ограничить использование Instagram и Facebook детьми. Что они, значит, предлагают? Не более 2 часов в сутки, блокировка доступа в ночное время и отключение уведомлений во время школьных занятий. Ну и кроме того, компания усилит проверку возраста и инструменты родительского контроля. Правда, соглашение пока не вступило в силу, я должна это отметить, еще должен все это одобрить суд. И вот тут сразу появляется вопрос. Вот это исследование, которое проводилось, и согласно которому они поняли, что реально наносит вред психике детей, они проводили очень давно. Но только сейчас, когда кто-то собрался силами и решил подать на них в суд, они решили, ну, введем какие-нибудь инструменты, чтобы, возможно, не так сильно травмировать детей. И это так страшно, когда они осознанно делают то, что они делают, так, чтобы все эти контенты были вирусными, чтобы они нас затягивали туда, когда мы хотим получить дозу выброса дофамина, короткого дофамина, от которого нам хорошо в моменте, но как бы потом, ну, словно и нет. И вот так влияют на нашу жизнь. Поэтому, дорогие родители и дорогие школьники, подростки, которые нас слушают, имейте в виду, все эти компании социальных сетей делают все, что только можно, лишь бы мы оттуда не вылезали. Поэтому возможность вести нормальную жизнь, больше быть в реальной жизни, все это зависит исключительно от нас. Поэтому, родители, поболтайте со своими детьми на тему того, насколько все-таки вредно постоянно сидеть в социальных сетях. Может быть, удастся придумать какие-нибудь хобби дополнительные, которые даже, кстати, могут быть совместными для большего интереса, ну и просто попытаться ограничивать время, которое проводим в телефоне. И не только у детей, но и у самих себя, потому что мы, взрослые, тоже падки на то, чтобы позаседать там в этих рилсиках, какие-нибудь открытки там посмотреть, попереписываться с кем-нибудь, посмотреть, как у Наташки, которая училась со мной в 8 классе, жизнь складывается. Не-а, давайте не будем сравнивать, давайте не будем сильно погружаться во все это. Если захочется, ну раз в иногда можно. А так, больше будем уделять внимание нашей реальной жизни, потому что настоящее — это именно то, что есть у нас прямо сейчас.
0: На радио «Р» летний хит-парад.

0: Реклама.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р».

0: Радио Р. А так можно было?
1: Услышали этот джингл, и значит, рубрика лайфхаков, которые я так сильно обожаю, наконец-то возвращается в наш эфир. И поскольку у нас конец августа, начало сентября, вы сами знаете, какой это сезон. Сезон арбузов, самых хороших, самых сочных и самых вкусных. Ну и на всякий случай я решила подготовить лайфхак на тему того, как же выбрать вкусный арбуз. Потому что часто он превращается в целый ритуал, кто-то там думает, кто-то стучит, кто-то хвостик разглядывает, кто-то ищет арбуз-девочку, арбуз-мальчика. Но на самом деле часть вот этих популярных советов – это просто миф. И есть несколько признаков, которые реально имеют смысл. Во-первых, нужно искать кремово-желтое полевое пятно на боку. Это вот то место, которым арбуз лежал на земле во время того, как созревал. И у зрелого арбуза оно обычно кремовое, ну или насыщенно-желтое, а не бледно-белое. Во-вторых, можно взять несколько арбузов примерно одинакового размера и сравнить их по весу. Более тяжелый арбуз обычно содержит больше воды, поэтому будет сочнее. Еще можно осмотреть кожуру. Она должна быть целой, твердой, без трещин, проколов, каких-то мягких участков, ну или следов, как будто его кто-то повредил. Можно и постучать. У зрелого арбуза звук обычно глубокий и звонкий, а не совсем глухой. Но вообще полагаться на этот совет не особо стоит, потому что он довольно субъективный и не всегда срабатывает. Еще можно посмотреть на хвостик, но вообще не нужно делать это главным критерием, потому что сухой хвостик сам по себе не доказывает спелость арбуза. Он мог высохнуть уже после того, как арбуз сорвали. И все это работает, потому что арбуз практически не становится слаще после того, как его сорвали. Поэтому важно выбрать плод, который успел, во-первых, нормально созреть еще на поле. И вот это полевое пятно, да и общее состояние кожуры дают больше полезной информации, чем многие народные советы. Поэтому, дорогие любители арбуза, которые осознанно покупают их только вот в этот реальный период адекватных арбузов, будьте внимательны, теперь вы знаете лайфхак, который поможет вам выбрать самый вкусный и самый спелый фрукт.
0: Теперь на Радио Р.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Радио твоего настроения.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте завершаю свою часть хорошего дня. Надеюсь, что вы прекрасно проведете вечер понедельника, вечер последнего дня лета, и там уже с новыми силами, выспавшиеся, довольные, готовые ко всему, будете готовы ворваться в череду пробок сентябрьских. Ну и самое главное, чтобы 1 сентября у всех прошло хорошо, и заблаговременно, конечно, нужно будет спланировать маршруты. Ну а мы с вами услышим, конечно же, завтра. А пока впереди Женя Соленков и 2 часа счастья и радости вместе с ним.
0: Радио Р. Отличное радио.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Согласно исследованию по заказу Swedbank, 71% родителей и школьников считают, что в ближайший год их дети могут столкнуться с попытками интернет-мошенничества. 4 из 10 детей уже встречались в сети с опасным или обманным контентом, а примерно каждый десятый с финансовым мошенничеством. При этом только 38% родителей хорошо оценивают способность своих детей распознавать интернет-мошенников, а 24% вообще не знают, сталкивались ли их дети с подозрительным контентом. О безопасности в интернете хотя бы раз в месяц с детьми разговаривают 59% родителей.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсский горсовет утвердил стратегию неформального образования на 2027-2029 годы, рассчитанную на детей, молодежь, взрослых и пожилых жителей. Планируется расширить выбор занятий, усовершенствовать их финансирование и создать единую информационную систему, где можно будет сравнивать кружки и другие активности по месту, времени, цене и возрасту. Особое внимание уделят доступности занятий в разных районах города и поддержке жителей с ограниченными финансовыми возможностями. Согласно опросу, 48% жителей хотели бы посещать занятия не дальше 3 километров от дома, а для 69% важна их стоимость. До муниципальных выборов весной 2027 года еще несколько месяцев, однако потенциальные кандидаты уже все чаще появляются в СМИ. По анализу компании Mediascopus, самая активная борьба за внимание сейчас идет в Каунасе, в Вильнюсе. Среди объявленных кандидатов появился явный лидер, а в Клайпеде такого лидера пока нет. Среди официально объявленных кандидатов чаще всего в Вильнюсе в СМИ появляется член городского совета Александрас Немунайтис. Он опережает бывшего мэра Артура Сазуокас и депутата Сейма Витаутаса Синицу. Нынешний мэр Валдас Бенкунскас пока не объявил, будет ли баллотироваться на второй срок, но благодаря своей должности также остается одним из самых заметных политиков столицы. В Каунасе борьба за внимание СМИ наиболее активна. При этом эксперт по коммуникациям Артурас Йонкус считает, что серьезных перемен на выборах ждать не стоит, и нынешний мэр Висвалдас Матиошайтис, руководящий городом с 2015 года, с большой вероятностью останется фаворитом. В Клайпеде среди кандидатов пока нет явного лидера по упоминаниям в СМИ. Значительная часть внимания приходится не на самих претендентов, а на решение партии о том, кого выдвигать. Нынешний мэр Арвидас Вайткус руководит городом с 2023 года. С 1 сентября ученики гимназии Жулино в Клайпеде вернутся в свое здание после года занятий в других помещениях. За время реконструкции здесь утеплили фасад, отремонтировали крышу, заменили окна и двери, обновили отопление, водопровод и электропроводку. А в классах установили кондиционеры. Работы стоимостью около 4 700 000 евро продолжались год. На автомагистрали А2 отремонтировали почти 4 километра дороги возле Шервинтоса. С понедельника на участке восстановят движение в обоих направлениях, а в сторону Вильнюса будут открыты две полосы. До 11 сентября еще продолжатся небольшие работы по организации движения и установке ограждений и знаков. Ремонт участка обошелся более чем в 2 миллиона евро.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Во вторник, 1 сентября, в первой половине ночи пройдет кратковременный дождь. Температура 12-17 градусов тепла. Днем погода, говорят, изменится. Ожидаются дожди во многих районах, кратковременные с грозами. Сильные дожди возможны на востоке Литвы. Ветер также усилится. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Эр.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Хеллоу, родненькие. Хороший день на волнах Радио Эра в студии Женя Соленков. Все будет хорошо, несмотря на то, что сегодня 31 августа, последний летний день, последний летний понедельник. Вот и хорошо, что сегодня еще понедельник, а 1 сентября это вторник, потому что если бы было так, что с понедельника начинается осень, с понедельника начинается школа, с понедельника вот оно закончилось лето, это было бы так себе осень. Заметьте, каждый раз, когда мы что-то планируем начать с понедельника, оно либо не получается, либо не начинается. С одной стороны, это проблема. С другой стороны, если бы осень планировала начаться в понедельник и не началась хотя бы еще месяц-два, было бы и неплохо. Откровенно говоря, в августе температуры были такие, количество дождей такое, вот эта вся мокрота, влага и холодный ветер, что осень в целом уже идет. Правда, не календарная, теперь вот и на календаре. Поздравляю всех тех, кто завтра отправится в школу. Я знаю, что все вы, дорогие ученики, соскучились по школе и так скорее хотите, чтобы наступил завтрашний день. И в этом всем, что я говорю, нет ни вообще ни нотки сарказма. Вот это, кстати, был вообще самый большой сарказм про отсутствие его ноток. Радуйтесь, 31 августа точно хороший день.
0: Летнее радио. Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Родненькие, спешу вам напомнить, если вдруг вы сами об этом не вспомнили, что как только наступает осень и 1 сентября, кстати, завтра, да, вы уже все водители понимаете, что завтра нужно быть не просто предельно, а запредельно осторожными, аккуратными. Огромное количество детей вырвется из квартир, домов, дворов и вперед в школу. Так радостно будут бежать в школу, что могут забыть смотреть по сторонам. Да, общаться будут со своими одноклассниками, кого-то там встретить через дорогу. «Привет, привет!» и бегом друг к другу, как сумасшедшие, не глядя на дорогу. Да, да, да, уважаемые, дорогие водители, от нас с вами зависит очень многое на дорогах. Мягко говоря, все. Я понимаю, конечно, что бывают случайности, которые, ну вот, не зависят от водителя, но давайте будем думать, что в ближайший месяц на дорогах количество детей и то, как они себя будут вести, это очень опасная история. Но и не только в этом дело. В большие города возвращаются студенты. Много студентов возвращается, кто-то на первые курсы, кому-то мама с папой в честь того, что он поступил в университет, в коллегию, да куда угодно, подарили автомобиль. Например, какой-нибудь не самый дорогой, но самый первый, самый лучший. И если вы опытный водитель в своем городе, помните и с уважением относитесь к тем, кто не знает, куда едет, забывает показывать поворот и пробки, которые будут создаваться и в которых будет стоять как минимум столица, но и другие крупные города страны, это то, что нам всем с вами нужно пережить. Улыбаемся и друг другу машем. Сегодня же обилие пробок ожидается возле торговых центров и магазинов, в которые поедут все те, кто что-то забыл докупить к 1 сентября. Желаю вам, чтобы пробки были легкими такими на вылет, как шампанское. Только встали, пух, и поехало. И вы тоже.
0: Теперь на Радио Р.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: 31 августа продолжается. 31 августа продолжает заканчивать лето. Этот понедельник необычно непрост. Хотя, признаться, по настроению он у меня гораздо лучше, чем предыдущее. Возможно, потому что мне удалось в воскресенье-таки отдохнуть и даже немного выспаться. Надеюсь, у вас за это лето тоже получилось отдохнуть и выспаться не только в один день перед окончанием этого великолепного теплого сезона, а дальше скоро осень. Вот буквально через пару часов и погода, соответственно, прилетит осенняя. Синоптики нам тут понаобещали. Увы, вынужден, конечно, повторять. Вот и в конце новостей вам рассказываю. И вот сейчас скажу, что да-да-да. В середине этой ночи пойдут дожди, не суперсильные, говорят, что кратковременные. Вот завтра будет лить и капать, на востоке Литвы посильнее. И, возможно, кому-то погода подпортит ощущение от 1 сентября. Дамы и господа, дорогие родители, знайте, что есть как минимум еще один человек. Это вот я, говорящий здесь, который понимает все ваши переживания, негодования по поводу того, что 1 сентября – это не только осень и момент, когда все идут по грибы, вот собирают грибы. Но это тот момент, когда родительские комитеты собирают деньги на все, что надо. На школьные какие-то штуки, прописи, тетради, на все то, что нужно для учебы, на все то, что нужно для радостей внеклассных. Значит так, у нас дома два школьника, 6-7 класс и малышка, которая в детском саду в подготовительную группу идет. Моя супруга, честь ей и хвала, если ваши жены или ваши мужья находятся, присутствуют в родительских чатах, то похвалите друг друга, вы большие молодцы. Я не справляюсь с этим, уже как-то рассказывал, морально не вывожу еще какие-то чаты, тем более родительские, поэтому там моя супруга, которая делает самое важное дело, потом просто сообщает, сколько куда денег, когда надо сдать. И вот, значит, посчитали мы, сколько стоит отправить детей в школу, не считая никаких походов в магазины, а только вот конкретно сдать на все нужды школы прямо сходу. Ну, школы, родительские комитеты, учебники, вот эта вся история. Я вам скажу, это, мягко говоря, не дешевое удовольствие отправлять детей в школу, а это же я еще не посчитал все ручки, тетрадки, одежду, из которой они вырастают каждую секунду и чуть ли не каждую неделю. Вот эти ботинки надо менять, потому что не успел надеть, он их уже все уже на через неделю когти, как у волков, ну погоди, вылезли из этого ботинка. Ой, ладно, чуть позже озвучу вам сумму, вместе понегодуем.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Мировые хиты. Мировые премьеры. Радио Р.
2: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Гитанас Науседа заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву не изменил ситуацию с безопасностью в Литве. По его словам, союзники заранее проинформировали Вильнюс о встрече и ее содержании. Однако детали не разглашаются по просьбе США. Науседа отметил, что переговоры были направлены на снижение напряженности в регионе и выразил надежду, что соответствующий сигнал своевременно дошел до Кремля. При этом президент признал, что общая ситуация с безопасностью остается напряженной, но оснований говорить о ее резком ухудшении нет. За год биотопливо в Литве подорожало почти на 60%, примерно до 27 евро за мегаватт-час. Правительство намерено увеличить его предложение перед отопительным сезоном. К январю-февралю на рынок планируется дополнительно вывести до 125 тысяч кубометров биотоплива. Среди мер – увеличение объемов древесных отходов из государственных лесов, упрощение импорта из стран ЕС и расширение долгосрочных закупок. По оценке Минэнерго, это может примерно вдвое снизить возможный скачок цен – в особенно холодную зиму. Ранее теплоснабжающие компании предупреждали, что отопление квартиры площадью 60 квадратных метров в старом доме может подорожать примерно со 115 до 150 евро в месяц. В Беларуси осужден и заключен в тюрьму 27-летний гражданин Литвы Дэвида Станулявичус, сообщает портал «Наша Нива». По его данным, житель Вильнюса был задержан предположительно на белорусской границе, после чего Минский городской суд признал его виновным в содействии экстремистской деятельности. Последние годы мужчина организовывал туристические поездки из Литвы в Беларусь, в том числе экскурсии в Чернобыльскую зону. Суть предъявленных ему обвинений публично не раскрывается. Сейчас гражданин Литвы отбывает назначенное наказание. С 1 сентября полиция Литвы начинает традиционную акцию по обеспечению безопасности школьников на дорогах. В первую неделю сентября в некоторых местах в течение всего месяца полицейские и более 400 добровольцев примерно в 50 городах страны будут дежурить у пешеходных переходов возле школ. Они помогут детям безопасно переходить улицу, будут следить за поведением водителей и проверять их на трезвость. Полиция призывает автомобилистов снижать скорость возле школы, быть готовыми остановиться в любой момент, а родителей заранее напомнить детям правила безопасного поведения на дороге. Операторы связи в Литве полностью восстановили работу сетей после бури 22 августа, сообщает служба регулирования связи. Перебоев, вызванных стихией, больше нет. Услуги предоставляются в обычном режиме. Ранее работу сетей восстановили Теле и Теле2, к понедельнику завершила работы и Бите Литва. При этом 28 базовых станций пока продолжают работать от генераторов. Сразу после бури из примерно 6 тысяч базовых станций страны не работали около 550, а без электронной связи оставались примерно 66 тысяч пользователей. И о погоде. Ближайшей ночью пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 12-17 градусов тепла. Завтра днем 17-20 градусов тепла. На востоке Литвы возможны сильные дожди и усилится ветер. А кратковременные дожди с грозами ожидаются по всей стране.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Продолжаем «Хороший день». В студии Женя Соленков по-прежнему. Так, последний день лета, последний день лета. Друзья, в прошлом часе, в начале, рассказывал вам про зловещий смех. Вот этот «У-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Даже не такой же. Ну или какой-нибудь такой, придумайте себе. Это вам пригодится для общения с детьми. Да, да, да, мой старший сегодня утром проснулся весь такой сонный, какой-то без настроения. Говорю, что, что, дружище, иди доспи, тебе сегодня еще можно. Вот этот день только остался. И все, и завтра в школу, счастье-то какое. Он на меня посмотрел, такой взгляд был вот этого семиклассника новоиспеченного. Просто такой взгляд, типа, что ты несешь, отец? А я смотрю на него и такой, а он мне говорит, папа, ну нельзя так издеваться. Говорю, я не издеваюсь, я радуюсь, наконец-то, ваша любимая школа. Вы же так ждали все лето этого момента. Ой, божечки, а я, да, я просто кошмар. Я думаю, я что, это вот один на работу ходил все лето, на 500 работ, рано вставал, не досыпал. Сейчас все, сейчас это ждет всех. Вот такой я человечек, да. Можете мне говорить, что так нельзя, ну так нельзя. Ну вот ты не любишь вставать с утра, ты же понимаешь, что все не любят. Ну вот это нехорошо так издеваться. Да нормально, нормально. Все, пусть почувствует, что такое жизнь, а не вот эти кайфы и расслабоны. А вам желаю тоже получать удовольствие от жизни, кайфовать и расслабляться даже тогда, когда это кажется практически невозможным. Последний день лета проведите его по-летнему. Хватит стоять в пробках. Куда вы едете? Что вы там забыли купить? Да им не надо первую неделю ничего в школе, потом купите. Еще и скидки будут большие. До октября так походят. Дайте какие-нибудь с прошлого года тетрадки, и нормально будет.
0: Радио Р. Летнее радио.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Viens, je t'emmène.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Продолжаем морально готовиться к завтрашнему 1 сентября, к осени, которая наступает во вторник. Специально для жителей столицы напоминаю, дорогие мои, завтра в центре Вильнюса ограничат движение, потому что студенты отмечают начало учебного года. Вильнюсский университет проводит традиционное шествие в честь начала учебного года около 15 часов, то есть 3 часа дня. Участники соберутся на проспекте Гедемина у площади Независимости и пойдут дальше по проспекту Гедемина во двор университета. А это значит, что на соседних улицах возможны кратковременные остановки движения. Проспект будет перекрыт, весь центр будет стоять, тормозить, никуда не ехать. Если у вас были какие-то планы, что-то в центре города, столицы успеть сделать, сделайте это сегодня, можете этой ночью, но лучше точно не завтра. Завтра туда только пешком и зонтиками, потому что еще и погода обещает быть не совсем летней. Ну, правильно, осень же приходит. Возле школ то же самое. Готовимся к пробкам, привыкаем к ним. Ну и вот в очередной раз, да, рассказываю вам о том, как будет непросто все с движением. Во-первых, потому что еще огромное количество участков дорог не отремонтировано в столице. Вот кое-где я сегодня проехал, вижу уже, к счастью, там из трех полос была одна открыта, сейчас уже две открыты. Мягко говоря, нервные пропущенные ситуации. Уважаем друг друга, любим друг друга, обнимаем, ценим, помним, что главное – это счастливые дети, которые завтра счастливо идут в школу.
0: На радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Подходит к концу сегодняшний хороший эфирный день, но ваш, я уверен, продолжается, потому что не может быть плохим тот день, который последний день лета. Можно немножко погрустить, конечно, что лето закончилось. Можно порадоваться тому, что наступает осень. Я вот даже, например, не знаю, рад ли я тому, что закончилось лето. Не могу сказать, что конкретно этому рад, но, наверное, рад тому, что расписание мое летнее, которое было невероятно сумбурным, перегруженным июль-август, оно войдет в какой-то понятный ритм сентября, в понятный, привычный ритм жизни. Кому-то нравится вот эта вот тягомотина по календарю стабильная. Я, например, мне кажется, чем старше становлюсь, тем больше люблю, когда все четко, ясно и понятно, а не вот это «будет день, будет пища». Ну, в смысле, пища для подумать, поразвлекаться, потусоваться. Тут уж про пищу для себя и для детей приходится думать немного заранее. Кстати, про детей. Обещал вам сегодня рассказать, сколько же стоит отправить детей в первый класс, даже не в первый класс, а отправить детей просто в школу 1 сентября. Вот, значит, ученики 6-7 класса плюс малышка там в этой в уже старшей подготовительной к школе группе в детском саду. И нужно сдать что-то. Ну, условно, на шторы. Ну, даже не на шторы. На прописи, на родительские комитеты. Вот сколько всего денежек. И мы прикинули, да, вот супруга мне посчитала и сказала, что всего это будет. Сейчас, чтобы вас не обмануть, смотрю. Значит, так, это 150, ну, чуть больше, чем, ну, ладно, 350 евро. Вот это то, что нам нужно вручить детям и на счета родителям, которые занимаются руководством в родительском комитете. Вот, кстати, всем тем, кто в родительских комитетах, низкий поклон, вы просто невероятные, вы космические, вы молодцы. Никогда больше, ни за что больше в жизни я туда ни ногой, как и жена моя, которая когда-то сильно туда хотела. Те, кто там вообще всем управляют и всем занимаются, вы герои невероятные. Вот я вам откровенно говорю, потому что нет ничего сложнее, чем вообще общение с людьми. И пишешь какое-нибудь сообщение, говоришь о том, что вот такое-такое решение принято, давайте вот так вот сделаем, постолько сдадим, чтобы детям было комфортно, хорошо и нам проще, и начинается. А почему? А как? А читайте за прошлый год. Я иногда вот, мы с женой пересчитали, сколько нам стоит в месяц избежать головной боли по поводу всех вот этих школьных необходимостей. Что-то там на праздник, что-то учителям, что-то там как-то в классе. 4 евро в месяц, ну ладно, там 5, допустим, 5 евро в месяц отключает тебе беспокойство по этому вопросу. Об этом беспокоятся специально сумасшедшие родители из родительского комитета. Да, друзья, да, сегодня школьные темы, потому что это очень важно. И, да, конечно же, вы скажете, это важно вам, у кого там дети в школу идут, а вот мы такие все классные бабушки и дедушки, нам не важно, мы тут не переживаем. Бабушкам и дедушкам, которые вообще, которых не интересует 1 сентября, напоминаю, что осень приближается, пора все на огороде приводить в порядок. А всем тем, кто сами школьники, студенты, либо просто... Ну, хотел в одну кучу всех. Нет, школьникам и студентам, естественно, желаю легкого начала учебного года и чтобы он таким же и продолжался. Завтра еще 1000 раз об этом поговорим. А всем тем, кому не надо в школу, ни самим, никого туда везти, ни в школу, ни в детский сад, шлю вам свои флюиды доброй белой зависти. Просто получайте удовольствие от собственной жизни. Вы пока ни к чему и никак не привязаны. Все, на сегодня все. Всех обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. Всегда по пути.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью на вторник пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Завтра днем погода уже изменится. Ожидаются дожди во многих районах, кратковременные с грозами. Сильные дожди возможны на востоке Литвы. Температура воздуха завтра днем 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Проверить, закрыта ли дверь, уточнить, во сколько приедет близкий, составить план на завтра. Контроль сам по себе полезен, он помогает организовывать жизнь. Проблема начинается, когда желание контролировать становится постоянным и вызывает тревогу, если что-то идет не по плану. За чрезмерной потребностью все контролировать могут стоять тревога, страх неопределенности, перфекционизм или прошлый опыт, после которого человеку особенно трудно чувствовать себя в безопасности. Что можно сделать? Первое – разделить происходящее на то, что зависит от вас, и то, что не зависит. Второе – тренировать терпимость к неопределенности. Начните с мелочей. Не перепроверяйте сообщения 5 раз, позвольте другому человеку самостоятельно выполнить задачу, иногда оставляйте свободное место в расписании. Третье – не путайте. Работайте контроль с заботой. Постоянно проверять телефон партнера, требовать отчета о каждом шаге ребенка или принимать решение за другого взрослого – это уже нарушение его границ, а не проявление любви. Мы не можем контролировать все, что происходит вокруг, но можем выбирать, как на это реагировать.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р. Все летнее. Лето.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью на вторник пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Завтра днем погода уже изменится. Ожидаются дожди во многих районах, кратковременные с грозами. Сильные дожди возможны на востоке Литвы. Температура воздуха завтра днем 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. Всегда.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Зарядись энергией на все лето.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Зарядись энергией на все лето.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

Радио R. Shine bright like a diamond. Shine bright.